Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что...

0: будильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Динарод! Салют! Сегодня тот самый день, когда даже будильник звонит как-то уважительно. Пятничный движ начинается в шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон, симметрично.
0: Зиба-зиба.
1: Знаешь, как говорят синоптики, по факту вот такая погода, по ощущениям совсем другая. И по факту в понедельник уже наступит лето. Но по ощущениям...
0: Ты сейчас серьезно?
1: Серьезно.
0: Погоди, сейчас проверю, я что-то не верю.
1: Проверяй меня, 1 июня в понедельник.
0: What?
1: Я тебе говорю, а по ощущениям, как будто через, ну, месяцок минимум. Именно так, да. Когда там ветрище, дождь и вот это вот все.
0: Ну, наша задача не из простых.
1: Что именно?
0: Надо поднять как бы эндорфин у всех.
1: Да, и настроиться, да, на летний лад.
0: Ну, ничего, постараемся.
1: Постараемся.
0: У меня же в жилах течет лето. И у тебя тоже иногда.
1: Могли, кстати, взять эту аббревиатуру «Лето». Ну, подумали и решили «Дом». У нас впереди игра «Разбирайка». Ребят, мы итоги подведем только в конце эфира. А не скоро, поэтому успевайте принимать участие. Отправляйтесь в группу ВКонтакте. Под последним постом расшифровывайте максимально смешно «Дом». D-O-M. То же самое делайте в наших мессенджерах. В личку свои идеи тоже можно отправлять. Твоя идея расшифровывается.
0: Так, дом, получается, у нас диван, одеяло, микроволновка. Мой маршрут сегодня.
1: Весь твой путь, да, на выходных. Делаю обалденную мимозу. Ну, это правда, это правда.
0: Понаедем к тебе в гости.
1: Еще Дима обнял Машу, например.
0: А, ну и звучит, знаешь, что звучит? У меня есть здесь эта музыка у меня есть.
1: Какое бракосочетание или что?
0: Ты уже спалила все, ладно.
1: Дима обнял Машу.
0: И потом три.
1: И понеслось.
0: Трое детей и потешечка.
1: Потешечка, как-то не ласково.
0: Жили долго и счастливо.
1: Мы ждем еще более смешные варианты расшифровки. Напомним, в группе ВКонтакте и в мессенджерах. Там же оставляй заявку на пробушку. Скоро устроим первую на сегодня. Как тебя зовут, где живешь, кого хочешь разбудить.
0: Кстати, там забав очень много. Дальше можно заказать пробушку, которая случится через одну песню. То есть это у нас как бы единица измерения времени. Так что заказывай пробушку и в ВК, и в нас в мессенджере. И напоминаем, что хотя лета нет, но у нас есть способ поднять вам эндорфины. Пятничный гимн.
1: Это точно. Я забыла слова.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом вижу. Скоро озвучу.
2: Угу. Кстати, кто у нас так мало в последнее время работает? Третья ведущая, искусственный интеллект.
1: Ди-и.
2: Да. И, то есть, время от времени я его подключаю. Сегодня сделаем то же самое. Он помогает выбирать нам город, то есть, рандомно. Да, чтобы попадали такие города, но откуда обычно сообщения не идут.
1: Да.
2: Нас там, возможно, то есть, может, еще нет, наверное, как говорится.
1: Нас там еще нет?
2: Да.
1: А как нас там услышат?
2: А, хотя мы там есть, да.
1: Мы есть везде,
2: да. Ладно, сейчас попробуем, да? Так, посмотрим.
1: На кого упал выбор?
2: Оба-на! Смотри, у нас сегодня Новосибирск!
1: Давненько туда не отправлялась пробушка.
2: Да? Я часто там бываю, кстати. У них главный проспект называется Красный.
1: Да.
2: Вот. То есть Красный по-хорошему.
1: Я с твоих слов об этом помню.
2: Да? Ну что ж, погнали. Красный проспект. Включи... Новосибирск, точнее. Включи тусовку. Let's go!

0: На Красном проспекте. Доброе утро, Сай, Катюша. Разбудите меня и весь Абакан. Всю ночь шел дождь, проснуться никак не получается. От зевоты сейчас рот порвется, предупреждает Людмила. Спасибо, любимые разбудильники.
1: Называется зевота массового поражения. И все.
0: Не заражай.
1: И понеслось, да, вообще? Это Абакан, да?
0: Абакан.
1: Абакан.

0: Ой, ой, у меня телефон упал. Все, поймал его вроде.
1: Лови.
0: Да, поймал. Кстати, Ростов-на-Дону на связи. Женя, наш постоянный слушатель, пишет, что Ростов готов к пробушке. Она с мужем, как всегда, вот они встречают прекрасную пятницу. И немного, конечно, поработать и в выходные. И в выходные, ура, то есть...
1: Немножко поработайте в выходные,
0: да.
1: Все, поняла.
0: Не в выходные.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Дождливая Москва передает вам привет. Разбудите моего самого счастливого мужа Славика, который едет на работу, пишет Аня. Ну, а счастлив он, понятно, потому что в его женах Аня. Ну, как бы, все очевидно.
0: О, Славик, слави, бодрячка. А Аня, включи тусовку. Let's go.

0: что в нашей игре «Крокодил», она впереди. Что нужно сделать? Отправиться в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры и набросать рандомных в каком угодно количестве...
1: Да-да-да, валите. То есть,
0: слов.
1: Да, сколько влезет, вали. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Именно эти слова Сай будет объяснять мне в скором будущем, не используя однокоренные, но вы знаете, как играют в крокодила. На чьем слове прозвучит таймер, прозвучит гонг, кто-то победил.
1: Кстати, эта версия игры «Крокодил» чуть попроще, да, обычно там же и показываешь.
0: Жестикуляция, да. А здесь чисто слова.
1: Да, у нас будет именно работать аппарат, откуда выходит звук. И...
0: Назовем его «Рот».
1: Ротовой полос. Окей. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Вы уже слышали Катю? Действуйте, а мы скоро вернемся и поиграем. Спасибо за внимание. Включи
0: тусовку.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: What's up? Вазав, Ди-континент, если твое одеяло принимает к тебе захват крокодила и не отпускает, вызываем подкрепление. Это кофе-заменительное шоу
2: «Разбудильники».
3: По кофе на фундуковом или на фундучном она собаку съела. Катя, Катьячино, Бодрова!
2: Амбассадор Пуэра в России, диджей Саймон.
3: Играем в игру, которую все знают, но не понимают, почему назвали крокодил.
2: Действительно хороший вопрос.
3: Мне никто до сих пор не объяснил.
2: Но нам уже прилетели, насколько я знаю. Слова рандомные от слушателей в группу ВКонтакте под последним постом, в личку наших мессенджеров в том числе. Ну и теперь Сай в течение минуты будет объяснять мне эти рандомные слова. На чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы отправим фирменный мерч от радио DFM. Что ты так?
3: Я
2: тебе изменилось лицо, как будто лимон съел.
3: Я начал думать, как мне следующее слово тебе объяснить. Я просто сейчас только что увидел слово. Но я постараюсь. Я буду читать везде, то есть из ВК и из нашего мессенджера. Вот, я вижу ваши сообщения, молодцы. Так.
2: Поехали?
3: Поехали. Так, на чем вешает телевизор? Так, как будто роботизированная такая ручка. Железная какая-то штуковина такая.
2: Железная штуковина? Гвоздь?
3: Да. Не гвоздь, то есть конструкция такая. То есть именно вешается телевизор.
2: Именно телек?
3: Да, телек и там плазма, там все вешает.
2: Так сложно!
3: Следующее слово значит... Господи, кость человека полностью по всему телу. Как
2: скелет.
3: Называется? Молодец! Так, через что мы смотрим, чтобы видеть улицу?
2: Глаза.
3: Через что
2: мы... Окно.
3: Окно, конечно. Люди, мы это смотрим в интернете и ржем.
2: Мем.
3: Правильно. Господи, едешь платно на работу на чем?
2: На машине.
3: А это как называется?
2: Автомобиль.
3: Платная услуга.
2: Платная
3: чтобы
2: дорога.
3: Куда-то добраться. Платная услуга.
2: Такси,
3: конечно. Куда приезжаешь после всего этого, вот этого все? Куда?
2: Домой.
3: Правильно. А из трех букв называется?
2: Дом.
3: Дом, конечно, молодец.
2: На что в итоге плазму вешают? Я, судя по всему, не в курсе.
3: Кронштейн.
2: Чего? Спасибо, что просветили, конечно, ребята. Я не в курсе.
3: Я покупал как бы, ну, когда-то, поэтому я знаю, что это такое.
2: А ты реально думал, я отгадаю, да?
3: Я был уверен, что... Кронштейн, прикинь.
2: Зато просветили, кстати, спасибо.
3: Кто-нибудь хоть знает, что такое кронштейн? Я хоть нормально объяснял или нет?
2: Да? Почему да?
3: Мне палец вверх показывает и Настя, и наш Андрей. Фух, Катя, это вообще игра, да?
2: Ты в свой дневничок обычно записываешь. Я пошла в свой дневничок. Кронштейн — это штука, на которую вешают плазму. А в итоге, на чем слове мы остановились и кто победил?
3: Так, последнее слово какое было? А, дом. Это куда приезжаешь домой три... Слово из трех букв приличных.
2: И кто его прислал?
3: Это прислал Владимир Шемякин.
2: Владимир Шемякин, мы тебя поздравляем. Дом принес тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять выражение? Я сел в автобус. Стою.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром будет малооблачно, до 14 тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 18 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗ СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено и распространится на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 20. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
14: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
15: Это невозможно!
14: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Hello, right now. Hello, Дима, личный путь. Это кортизол, понижающее шоу.
3: Разбудильники.
2: Она читает не натальные, не бубновые, не сим-карты, а карты мемоняшние. В студии мемосита Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Это мемоскоп, прогноз, где судьба объясняется на ферди-пердозном.
3: Да, звезды тоже в курсе того, что ты поклонник Формулы-1, но поэтому да, расскажут, какая ты деталь автомобиля.
2: Да ты что? Вот это подарок вообще. Но как ты хочешь, сзади наперед или спереди назад?
3: Ну давай поэкспериментируем этим утром. Пойдем с конца.
2: С конца, да? Окей. Рыбасы.
3: Вы дворники. Эмоционально справляетесь с любым ливнем, но иногда скрипите от усталости.
2: Тот неловкий момент, когда дворники не только детали машины, да?
3: Да.
2: Это еще и профессия, уважаемые.
3: Еще и профессия.
2: Ну что ж, водолей.
3: Сегодня вы кнопка спорт-режим. Внезапно активируетесь и начинаете жить на максималках.
2: Вообще, прямо у кого-то именно переключается через, ну, этот ручника. Ну, где ручник? Спорт, и сразу просто обороты не сбываются.
3: Я просто сижу как пешеход, у меня глаза по 5 копеек, я пытаюсь понять, о чем ты.
2: Ну, это режим, когда у тебя сильные обороты, просто едешь, знаешь, когда же ты не хочешь, тачка едет, а если, значит, не хочешь. Так, козероги.
3: Вы двигатель, молча тащите все на себе и не любите, когда вас перегружают.
2: Лошадиная сила. Стрелцы.
3: Внедорожные шины. Готовы уехать куда угодно, лишь бы не по скучному маршруту.
2: Окей, пусть вам будет держак. Скорпионы.
3: Тонированные стекла. День, когда вы не хотите показывать окружающим свой внутренний мир.
2: Слушай, вот лобовое, я не понимаю вообще.
3: Тонированное лобовое?
2: Это вообще... Ладно.
3: Но это ж трафик, насколько я знаю.
2: По-любому, ж трафик, просто тебе все равно плохо, хуже видишь. Зачем это надо? Виси.
3: Сегодня вы зеркало заднего вида. День, когда вы все держите под контролем.
2: Где вы?
3: Навигатор. Все знаете, всех направляете, но иногда теряете подключение к интернету.
2: Знаешь, что имена им дают? Да, да, кто-то женское имя дает, кто-то мужской.
3: А как твой навигатор зовут?
2: Меня девушка, меня Даша.
3: Даша? Как мило.
2: То есть по очереди бывает Юля, бывает и Ева.
3: Ну, неудивительно.
2: По настроению.
3: Любвеобильный ты мой.
2: Да уж. Луи.
3: Сегодня вы фары. Хотите, чтобы вас было видно издалека?
2: Раки.
3: Бардачок. Внутри вас много важного и странного. Например, новогодняя открытка 2018 года.
2: А есть негласные правила? То есть не открывай без разрешения водителя.
3: Бардачок?
2: Да, если садишься и сразу открываешь, и там вываливается.
3: Так интересно, что у людей в бардачке.
2: Ну, это же личное пространство.
3: В каком-то роде.
2: Раки.
3: Бардачок.
2: А, уже был? Так, значит, близнецы.
3: Поворотник. День, когда вы постоянно меняете направление. Иногда без предупреждения.
2: Настя, ты включаешь поворотники? Ладно, окей. Дальше, растилцы.
3: Сиденье с подогревом. Комфорт, уют и способность делать жизнь людей заметно лучше.
2: Кстати, там еще есть охлаждение. Да, вентиляция, мягкое место.
3: Впервые слышу.
2: Да, то есть, когда при жаре врубаешь, и вентилятор просто именно, ну, дует холодным воздухом, чтобы попа не сгорела. Если сильно, ну, понимаешь, да, при солнце, то есть тачка долго стоит, и садишься, вообще не обжечься, то есть вентиляция сиденья, да. Так, и овны.
3: Вы турбина. Шума много, энергии еще больше, и вас лучше не разгонять без необходимости.
2: Это звучит как ругательство. Турбина! Хотя вот мы вас уважаем, да, турбины и овни. Так, ну ладно, это еще разбудилники. Мемоскоп только что был, да, правильно? Теперь скоро вернемся и обещаем, что все будет ферди-пердозно. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
16: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
18: Welcome back, and right now.
19: А теперь тусовка
18: on DFM.
19: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Прошлое вернули.
3: Это детство наше. Да. Любопытно, что будет в этом выпуске рубрики «Киносай». Пятничная подборка кинчика на вечер от Саймона прямо сейчас.
2: Сегодня в «Киносай» два фильма и один сериал на выходные. А если любишь кино, можешь затариться у меня в мессенджере DJ MC Саймон. Ну что ж, итак, на первой, но фильм, который многие из вас знаете по игре, по которой многие из нас и играли, да?
3: Рубилось, да.
2: Вспомни.
3: Конечно.
2: Mortal Kombat 2. Чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить темное правление Шао Кана. Но в главной роли Карл Урбан из сериала «Пацанов» и другие. Зима за внимание. Следующая работа. На второй это фильм, который я посмотрел чисто потому, что все ржали над трейлером. «Кит-убийца».
3: Да, ребята, дебютный трейлер хоррора «Кит-убийца» должен, конечно, был нас в ужас ввести. Да? Но вместо этого взорвал соцсети, стал главным кинопрорывом в жанре комедии на самом деле. В общем, в попытке как-то смягчить, наверное, сцены насилия, авторы фильма пошли на вот какой шаг. Они заменили цвет крови,
2: да,
3: на, то есть, эту яркую красную жидкость, на коричневый цвет.
2: Субстанции, да.
3: Да. И результат, конечно, оказался, как вы понимаете, сокрушительным. Касатка атакует людей, а после этого они все в коричневой жидкости.
2: Да, после этого какое-то хулиганство в воде, да? О май гад. Короче, кит-убийца, а точнее касатка, фанерная касатка против беспечных туристок. В главной роли Вирджиния Гарднер. Ребята, с этой актрисой я лучше порекомендую другой фильм.
3: Потому что Саймон взял удар на себя, посмотрел этот фильм и сказал, что...
2: Да,
3: лучше мимо пройти.
2: Да уж. Фильм о выживании вот с этой же актрисой под названием «Вышка». Вот это поинтереснее. Ты не смотрела? Это вот тут головокружение, где две подруги, прикинь, вообще застревают на заброшенной 600-метровой вышке в пустыне. Вот это то, что
3: сюжет.
2: Надо. Не вот это вот касатка фанерная. Так, теперь третий фильм. А вот это не фильм, а сериалище.
3: Так.
2: Да, это главный сериал этой недели. Актер Николас Кейдж. Реально кот. Это кот. Знаешь почему?
3: Почему?
2: Потому что у него 9 жизней. Киношник. Человека или актера, которого уже многие списали, да, вообще, собрал аплодисменты от всего киномира за свою роль в новом кинохите или киносериал-хите «Паук-нуар».
3: «Паук-нуар».
2: Ты не смотрела? Не слышала?
3: Нет.
2: Ну, кстати, это годная тема. То есть это сериал недели на сегодняшний день. То есть Николас Кейдж играет альтернативного человека-паука на пенсии. Его зовут Бен Райли. Он не молодой, он потрепанный жизнью.
3: Еще бы!
2: И он частный детектив в Нью-Йорке 30-х годов. После личной трагедии он вынужден столкнуться со своим прошлым и снова стать человеком-пауком. Вот вкратце, я просто не хочу спойлерить. Но, знаешь, удивительный ход кинопроизводителей этого фильма. Знаешь, что они сделали?
3: Что?
2: Они дали зрителям возможность выбирать, в каком цвете они хотят посмотреть этот сериал.
3: Да что ж все цвет-то меняют? Кит-убийца поменял, и здесь тоже. Так, и что?
2: Здесь полностью его убрали в одном варианте, чисто черно-белом варианте, а в втором варианте цветном. Я оба уже посмотрел, поверь мне.
3: Не сомневаюсь.
2: Угадай, какой вариант большинство людей.
3: Да, ЧБ?
2: Большинство выбрали. ЧБ. Вообще просто в стиле нуар. Вообще.
3: Как стилево.
2: Очень
3: ты
2: стилево.
3: Описал, я знаю, чем я займусь в эти выходные. Давай еще раз резюме все те фильмы и сериалы, которые рекомендовал на вечер пятницы и уикенд.
2: Паук-нуар, вышка, кит-убийца, можно обойти стороной, и Mortal Kombat. Два.
3: Запасайтесь попкорном.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Yeah? Come on, давай.
2: Рэп-прогноз.

0: всего 3 дня. Жаркий сезон не за горами. Проведи это лето с нами. Обещаем раньше солнца вставать и тебя круче кофе заряжать.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром будет малооблачно, до 14 тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 18 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Автоком шахты».
4: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер 1 в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
10: Ага, а кто за билеты будет платить?
9: Кто-кто? Пушкин!
11: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
12: Подробности на сайте большойкино.ру.
13: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
14: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
15: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд Маха в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Дитусовка, здорово! Если сегодня лицо еще спит, а тело уже тащит тебя куда-то, срочно слови бодрячка с нами в шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
2: Тот самый Саймон.
1: Yeah. Ауа.
2: Мы продолжаем игру «Разбирайка». Для этого нужно отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, и максимально смешно расшифровать аббревиатуру ДОМ. D-O-M. Есть уже версии, будем зачитывать.
1: D-O-M, да?
2: Алексей Шабельников пишет. ДОМ. DFM отжигает мощно.
1: О, зиба-зиба. Вот, нам приятно. А есть такой вариант. Доел, отдыхай молча.
2: О, отлично. Друг, отмажь меня, пишет Костя Беляев. Такую версию.
1: Так, держись, отпуск мимо. Или...
2: Держись, отпуск мимо? Нет повести печальнее на свете.
1: Что-то грустновато.
2: Чем повесть об отсутствии отпуска. Делаю отличный маникюр.
1: О, прикольно.
2: Пишет, правда, Владимир. Это просто расшифровка или он рекламу своим услугам дает?
1: Может быть, он своей подруге рекламирует вот ее услуги. А еще есть «денег осталось много». Вот это я понимаю. Дом. Денег осталось много.
2: Пусть это звучит как мантра на день, ребята. Что есть еще? Давай отдыхать мощно.
1: Okay.
2: Дети обнимают Мишку. Mm-hmm. Миленькая
1: так,
2: версия.
1: Древний очаг материнства. Это Олеся прислала такое.
2: Ничего себе.
1: Древний очаг
2: это
1: материнства.
2: Какая-то сказка.
1: А я думал, название какого-то фильма, знаешь.
2: Ну и вот еще доедаешь оливье медленно.
1: А, ну, я просто небольшой фанат. Стоит ли медленно есть оливье?
2: О, нет, подожди, вот эта Татьяна классную версию оставила. Дивный оазис мягкости. Mm. Это тоже какая реклама чего-то там.
1: Слушай,
2: той самой туалетной бумаги.
1: Слово оазис слышу редко. Вот сегодня метко-то зашло.
2: Дивный оазис мягкости.
1: Ну что ж, подключайтесь, присылайте вот ваши варианты везде, где мы есть. А мы есть где?
2: Во ВКонтакте, также в наших мессенджерах. Мы ждем самую смешную версию расшифровки аббревиатуры ДОМ и в завершении нашего эфира наградим. Но пока также принимаем все там же во ВКонтакте, в наших мессенджерах заявки на пробушку.
1: Да.
2: Как тебя зовут, где живешь и кого нужно разбудить.
1: Угу. И в наших мессенджерах сделай симметрично. Поступай так же. И заодно закажи поздравления с днем рождения. А пока мы встречаем постоянный праздник, который всегда приходит вовремя, без опоздания. Ladies and gentlemen, дамы и господа, встречаем пятницу!
2: Приходит вовремя и при любой погоде.
1: Раз, два, три!
2: Погнали! It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Hello, я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Ну что, кого там нужно разбудить? Будем выяснять. Группа ВКонтакте, вижу заявки на пробушку. Вы оставляли ее как? Как зовут? Где живешь? Кого надо будить?
2: И прямо сейчас у нас в мессенджере есть сообщение от Ники. Пишет: Ника, разбудите мою мамулю Олесью. Уговорите, чтобы не везла меня в школу.
1: Уговорите, чтобы не везла? Считаю, иногда можно слить ребенка с уроков. Только никому.
2: Мы дадим справку, что ты была в школе, типа, да? Или ты слушала разбудилники?
1: Пусть учитель простит. Мы подмажемся.
2: Надо доучиться. Мы же уже учились. Но надо доучиться.
1: Ну, иногда избегали с уроков. Что ты рассказываешь?
2: У вас же скоро уже каникулы.
1: Ну, хотя да, потерпеть осталось.
2: Да, терпеть чуть-чуть осталось. Так что будь умницей. Поехали, включи тусовку.

0: Доброе утро, Сай. Сай и Катя. Разбудите мою любимую невестку из культурной столицы Санкт-Петербурга, Настеньку, и любимых племянников Кристину и Артема. Передайте, что я очень жду их в гости. Это просит Эмилия.
1: Невестка пишет.
0: Невестку.
1: Так, я знаю, что
0: разбудить.
1: В русском языке невеста и невестка.
0: И невестка – это разные вещи.
1: И разные люди, да?
0: Сай только недавно об этом узнал.
1: У меня шок до сих пор.
0: Да,
1: этот
0: невестка.
1: Раз пишет невестка.
0: Нет, пишет, а кто она? Свекровь, наверное.
1: Родственная связь в России, Кат, лучше не начинай.
0: Да, лучше не начинай.
1: Это вообще, там мы не победим с тобой. Ну что, спасибо.

0: Пишет нам Роман. Роман пишет: «Доброе утро» в нашем мессенджере. Сай и Катя, поднимите, пожалуйста, настроение в минеральных водах или водах?
1: Водах.
0: Водах. Вчера прошел град крупный. Крупный град прошел, то есть побил свою машину, к сожалению, настроение не очень. Вау, но надо поднять срочно настроение
1: человеку. Надо поднять на ноги страховку и настроение, конечно.
0: Вау.
1: Разбудите...
0: Ну, дерзай, бро, дерзай.
1: Разбудите моего мужа Сашу, он лежит в кровати под ваше шоу и не хочет вставать, пишет Юля. Ну, вообще удивительный человек, как он умудрился под наше шоу лежать.
0: Но главное, что слушает. И я надеюсь, что скоро его добудим. То есть мы же добудительное шоу. Let's go, бро, просыпайся. А Роман, дерзай, будь стойком. Все будет нормально. Это к чему-то лучшему будет. По лобосу.
1: Новую тачку побьешь.

0: танцевали.
1: Давай поиграем с тобой в игру.
2: Для начала напомним, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони прямо сейчас. У нас есть фирменный мерч от Radio DFM, который готов достаться тебе.
1: Теперь чуть помедленнее и под реггетон.
2: 8-495-956-101-2.
1: Ау, это шоу!

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
1: Торговец аттракций ООО Татнефть АЗС Центр. Информация на сайте АЗС.
0: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
0: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Эй, бонжурчик, D-people. Если жизнь сегодня слегка приуныла, сейчас мы ее пощекочем в шоу «Разбудильники». Здесь повелительница смешков Катя Бодрова.
2: Человек, который поймал хихи, диджей Саймон.
3: Начинается выработка эндорфинов и ржака за приз в смехотерапии.
2: Играть с нами будет Кирилл из Красногорска. Кирилл, привет.
4: Доброе утро, ребята,
3: приветствую. Дружище, я тебе скажу по секрету за эфиром. То есть мы путаем то Красноярск, то Красногорск, то Краснодар.
2: У тебя Красногорск, да? Ты рядышком?
4: Да, все верно, мы рядом. Московская область, Красногорск. Всем привет.
2: Ну, тогда принимай сочувствие. У нас тоже такая себе погодка. У нас точно одно и то же, я думаю, за окном. Та же серость. Поэтому нужно посмеяться, ребят, срочно. Для начала обнаружим какую-то проблемку. Есть что надо решить, Кирилл?
4: Да, такая проблема. Вот сегодня встал с утра дождь, у меня небольшой бизнес, и продажи вообще встали. Как-нибудь надо что-то делать, разгонять тучи, либо смеяться.
3: О май гад.
2: Так, подожди, а в чем ты занимаешься? Что за бизнес?
3: Что за бизнес, бро?
4: Ну, у меня небольшой интернет-магазин детских товаров, на теплую погоду рассчитанный, на лето. Такое вот лето.
3: Но тепло по любому будет скоро, не переживай. Мы уже договорились.
4: Это точно.
3: Мы же договорились.
2: Ладно, давайте. Во-первых, с намерением, чтобы бизнес... пошел,
3: ну, да.
2: Кирюхе.
3: И, кстати, скажу по секрету, что ни разу не оборжали погоду, так что первый раз.
4: О-о-о.
2: Да, давайте сделаем это. После кодового слова «ржи» от Саймона. Кирюх, ты начинаешь смеяться, смеешься все время, пока смеется музыка. Ой, пока смеется...
3: Пока смеется музыка.
2: Пока играет музыка, а потом мы сверим твое состояние. Стало ли тебе, бизнесмен, чуть полегче жить?
3: Ладно, внимание, внимание, начинается смеянс, не сеанс, а смеянс смехотерапии. Приготовься смеяться, как будто тебя щекотит. Кочет ждун. Давай, Кирилл, ржи! Кирилл, ты где?
2: Он на высоких частотах.
3: А, Кирилл, дай смех.
2: Супер.
3: Слушай, так интересно, да, вот частоты обрезались, да, то есть мы
2: да,
3: их не слышали.
2: Кирюх, мы половину твоего смеха просто не слышали, потому что ты очень высоко смеешься, судя по всему, интонационно. Ладно, ты нам настроение поднял, надеемся, что и у тебя оно стало получше. Как себя чувствуешь?
4: Намного лучше вообще, ребят. Вы делаете мое утро, вы красавчики. Рад вас всегда слышать.
3: О, зиба-зиба.
4: Огромный вам.
3: О, и тебе зиба-зиба.
2: И ну чтобы что бизнес попер.
4: Угу. Спасибо.
2: В любую погоду.
3: Но он же без приза не уйдет от нас, правильно?
2: Отдаем фирменный мерч от радио ДФМ. Уже везет, видишь?
3: Да.
4: Спасибо огромное.
3: Ой, еще от тебя еще горячий привет. Целых 7 секунд у тебя есть.
4: Я передаю привет огромный Красногорску, конечно же, моей любимой семье, моей супруге Анне, дорогой, моим детям, Даше и Илюше, вы лучшие, ребят. Настроение с утра делает нам DFM. Огромный привет, Саймон, рад тебя видеть на DFM.
3: Взаимно, взаимно, спасибо большое.
2: Красногорск, включи тусовку.
3: Разбудилники, радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром будет малооблачно, до 14 тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 18 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Трио Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Трио Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Трио Моторс. Это космос по земной цене.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая – диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая – финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: О, бодро пожаловать к нам. Я диджей Саймон, черный перец. Акбала омери, околанджа.
2: Сай, нужно что-то делать. Я не знаю, какую песню накладывать на свой рилсик. Спаси. Какой трек вирусится сегодня в интернете? Рассказывай.
3: Ну что ж, забирай. Вот есть такой тречок. Сегодня в «Нет трек» песня, которая сейчас реально завирусилась в сети. Она представляет собой мешап из двух треков. Первый — это трек российского рэпера из Тамбова «Whole Lotta Swag». Обнял, поцеловал. А второй трек — это турецко-нидерландского диджея Бурак Етер. Tuesday. То есть слушаем, а потом обсудим. Трек, как мы уже поняли, называется «Whole Lotta Swag». Обнял, поцеловал.

0: Это Толстой.
1: Мне сейчас слышится, это Толстой.
0: Да, это Толстой.
1: Учителям литературы на заметку.
0: Да, а на самом деле это того стоит.
1: Того стоит.
0: Я только через неделю понял, что не Толстой.
1: А я поняла, что имени этого парня не особо, видимо, знала, но треки его слушала.
0: Вот.
1: У меня даже есть в трек-листе другие треки. Кайф.
0: Теперь готов видос и пили под его трек. Кстати, звучал голос Whole Lotta Swag, а он рэпер и битмейкер из Тамбова. Настоящее имя Никита Антонович Беляев.
1: Вот Никита Антонович, наше почтение, оно того стоит.
0: Это Толстой. И, кстати, я бы ему предложил сделать ремейк на трек, раз он из Тамбова. Но ремейк, угадай, на какой трек? Рэпер хочет в Тамбов. Он же рэпер.
1: Почему нет?
0: Это Толстой. Это Толстой. Рэпер хочет в Тамбов. Это Толстой. Это Толстой.
1: Это какой-то мэшап в Кубе происходит.
0: Пока коряво, но доработаем.
1: Забираю для своего рельза. Зиба-зиба.
0: И от меня зиба-зиба и тебе за компанию. И всем зиба-зиба, что слушаете шоу «Разбудилники». От всего сердца чё? Черного перца. Это шоу «Разбудилники». Саймон
1: и Катя.

0: Клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат. 6+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. 0+.
7: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
15: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
16: Помогите найти зубастого продажника.
17: Мне очень нужен четкий программист.
18: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
19: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
20: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
21: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я диджей Саймон, черный перец, акбалао, мэри околанджа.
1: И рубрика, у которой есть такой негласный гимн, что ли. Жизнь, она проще, чем кажется, если использовать сайхакинги. Одноименная рубрика прямо сейчас, и Сай поделится всякими любопытными советами, рекомендациями, которые сделают нашу жизнь проще, и главное, обкатал это на собственном опыте.
2: Я, да. Сегодня в сайхакинге три японских философии, которые изменили мою жизнь и, возможно, и твою. Да, ну что ж, начнем и мы...
1: Мне уже нравится.
2: Так, первое – это кайдзен. Это японская философия и система управления, которая означает постоянное непрерывное улучшение всего вокруг. То есть главный принцип кайдзен – лучше делать на 1% лучше каждый день, чем один раз совершить грандиозный махач, то есть прорыв. Понемножку.
1: Любопытно.
2: Следующая философия – это шиката ганай. Шиката ганай – это японская жизненная философия, которая переводится как «с этим ничего не поделаешь, и нет другого выбора». То есть, простыми словами, это искусство принять неизбежное. Вместо того, чтобы тратить нервы и силы на вещи, которые ты не можешь контролировать, например, плохую погоду, пробки, похорошела бывшая. То есть, нужно просто отпустить ситуацию и двигаться дальше.
1: Хорошо, вы, кстати, вот этой философии не хватает в моей жизни.
2: Да? Окей. И напоследок, третья японская философия, которая изменила мою жизнь и, возможно, и твою, чуть посложнее, но когда ее освоишь, поверь мне, счастье будет выше крыши. Называется икигай.
1: Икигай.
2: Да, икигай – это японское понятие, означающее ощущение собственного предназначения в жизни. Икигай помогает находить удовлетворение, радость и осознанность во всех делах каждый день. Так, главный вопрос – как найти свой икигай? Классическая схема икигай представляет собой пересечение четырех главных вопросов. Что любишь? Это первый, да? Что любишь? Это твоя страсть или увлечение, да? В чем ты хорош? Второй вопрос, да? Это твои таланты и навыки. Третий вопрос. За что тебе могут платить? То есть это либо твоя профессия или источник дохода. И четвертый вопрос. В чем нуждается мир? То есть твоя польза или вклад в общество. Если у тебя есть занятие, хобби или работа, где пересекаются все эти четыре вопроса, это твой икигай.
1: Шоу «Разбудильники». Найди свой икигай.
2: Спасибо за внимание.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Опа! Давай!
2: Рэп-прогноз.

0: Разные солнца вставят, не раньше, конечно, и тебя круче кофе заряжат.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром будет малооблачно, до 14 тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 18 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: Соберите коллекцию игрушек мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
9: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
10: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! D-Community, дратути! Если работа, четвертый день тебе мешает работать, значит сегодня... Пятница! Заходи к нам за позитивом в эндорфин повышающие шоу
2: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: И я вспомнила одно выражение. Дом там, где ты. Красиво, да?
1: О, да.
2: А еще дом в группе ВКонтакте под последним постом. Эту аббревиатуру можно расшифровать максимально смешно. И в скором будущем за это получить фирменный мерч от Радио DFM.
1: Дом там, где хавчик вкуснее. Дом там, где если даже грязно придешь, тебя примут.
2: Дом дико обаятельный мясник, пишет Степан.
1: Ух ты! Вот мясников вспомнили, да, наконец-то. Так, что там у нас? Дружно объедаем мороженое.
2: Ну вот еще дайте облизнуть мороженое.
1: А, окей. Мороженое, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Знаешь песню такую?
2: Нет.
1: У-у-у, мороженое, ням-ням-ням.
2: Да нет. Ты сам, что ли, сочинил?
1: Не-не, потом тебе покажу, покажу.
2: Какая прекрасная версия от Кристины Харитоновой. Доставка очаровательных мужчин.
1: Окей. Ну, это для вас дам, да.
2: Вызов на дом, так сказать.
1: А как тебе такой драма «Отдых макароны»? Ешь, молись, любви.
2: Любви? Да, только какая-то такая другая версия.
1: Итальянская версия, да?
2: Да. Далеко от моря.
1: А, но мы далеко, но добежим или дойдем как-нибудь.
2: Жиза. Угу. Так. Дыня, огурец, морковка.
1: Даже с тобой говорим в унисон. Кать, у нас с тобой такая миндальная связь уже, что даже говорим синхронно.
2: Вот Евгений оставил, наверное, вегетарианец или что. Дыня, огурец, морковка. Вот такая расшифровка.
1: Респектуха. Правда, я не фанат дыни, но ничего страшного. Молодец, красавчик. Все.
2: А арбуз уважаешь?
1: Арбуз?
2: Скоро начнется баттл. Арбуз или дыня?
1: Всей душой, не понимаю.
2: Всей душой... Как ты говоришь?
1: Всей душой параллельно.
2: Параллельно на арбуз и дыню. Ну что, мы еще ждем новые версии расшифровки. В скором будущем выберем самую смешную и отдадим фирменный мерч от Radio DFM. Что ждем еще?
1: Да, ждем того, что все поняли, что Катя будет есть арбуз одна. Вот, разбудилника. И еще, конечно, пробушку ждем.
2: Да, заявки на пробушку принимаем там же, группу ВКонтакте, наши мессенджеры и личка в том числе. Как тебя зовут? Где ты живешь? И как думаешь, кого сегодня стоит разбудить?
1: Угу. Если есть желание поздравить близкого человека с днем рождения, тоже welcome. А если хочешь поздравить с наступлением пятницы...
2: Мы тебя опередили.
1: Да, поезд вместе с нами. Вот так, синхронно. Как мы... Come on, what?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы будить всем тем, всех тех, кому это требуется. Заявки на пробушку получены. Я зачитываю из группы ВКонтакте. Ты, Сай, откуда?
2: Я в мессенджере, и пишет нам Аня. Йоу, Катя и Сай, разбудите, плиз, меня и моего мужа Саню, пока мы оба не уснули по дороге на работу, ибо в Питере плюс 5. Вау! Дождь. В общем, жутко. Она пишет, жутко. На нас вся надежда. На вас вся надежда.
1: Ну, мы не сильно вас обогнали. У нас плюс 7 в столице 8 минут.
2: Всего лишь на 2 градуса.
1: Давайте согреваться как-то вместе.
2: Окей. Ну что ж, Санкт-Петербург, родной, давай.
1: Включи сиденье с подогревом.
2: Let's go.

0: Саша дальше пишет. Доброе утро. Разбудите Брюлика из Пушкина. Я уже еду ей за кофе. Видишь, как ласково называет свою девчонку? Брюлик.
1: Прикольно.
0: Хочется верить, что в честь тех подарков, которые он ей дарит.
1: А я-то думал, Брюлик всегда с собой. Вот. Знаешь, она всегда с ним. Может быть, да, рядом.
0: Если потеряет, будет переживать, вот это точно.
1: Тогда надо к Брюлику присобачить метку. То есть метка, которую можешь через телефон найти где угодно. Ну что ж, поехали, Брюлик.

0: нас в мессенджере отметила Полина. Разбудите моего мужа Макса. Ему везти детей к бабушкам, а он еще спит.
1: Ответственная миссия.
0: Да уж.
1: Скинуть детей на бабушку. Доброе утро, Сая и Катя. Поздравляю себя, любимую, с днем рождения. Пусть все складывается самым наилучшим образом. Всегда сопутствует удача. Видишь, как человек сам себе нажелал. Приветик моему любимому мужу. Андрей, я тебя очень люблю. Ямбург, всем привет, кто слушает самое лучшее радио DFM. От Алены.
0: Зиба-зиба. Так, мы кого поздравляем?
1: Алену.
0: Алена, с днем рождения тебя.
2: С днем рождения тебя!
0: С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения, Алена!
1: На, получи пробушку на дни рожденную. Увлекся парень. Давай!
0: Поехали!
1: С днем рождения!
0: Happy birthday!

0: Окей. Обещаю от всего сердца черного перца.
1: Ну что, мы готовы еще и поиграть, точнее, наконец, найти победителя нашей игры «Разбирайка».
0: Подвести итог, да?
1: Запрыгнуть в последний вагон еще можно. Отправляйся в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры. Максимально смешно расшифруй аббревиатуру ДОМ. D-O-M.
0: Угу. Ну что же, буквально через пару-тройку песни вернемся, да? И поиграем со всей душой. Так, Алена, еще раз, с днем рождения. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Чик-чик-бум! Хаюшки, dear ladies and gentlemen. Если расшифруешь ЖКХ, как жена контролирует холодильник, поздравляем, ты в теме антигрустин шоу
3: «Разбудильники».
2: У микрофона кофеварительная фея Катя Бодрова.
3: Чайеман, диджей Саймон.
2: Сейчас деконструкция аббревиатур, а точнее игра «Разбирайка».
3: Напомним, что мы собирали расшифровку аббревиатуры «ДОМ», ДОМ на протяжении всего нашего эфира. И пора подвести итоги, озвучить еще несколько версий и наградить победителей фирменным мерчом от радио DFM. Погнали?
2: Вау. Да, департамент обнимания матраса.
3: Оу, я бы там работала.
2: Да.
3: Диван отменяет мероприятие.
2: Ух ты, какой диван какой-то серьезный, все отменяет. Диван, одеяло, микроволновка у меня была с утра. Вот. Это маршрут, то есть. Диван, одеяло, микроволновка.
3: Так, какие еще есть варианты? Девочка обняла мальчика. Ну, ок.
2: О, это мы понимаем, да. Так, Ника пишет в личке мессенджере. Дорогой оборотень Михаил.
3: Это какое-то обращение, да? Дорогой оборотень Михаил, не могли бы вы не перевоплощаться после полуночи, потому что у нас дети дома спят?
2: Или это, сделай это с разрешением.
3: Да.
2: Так, разрешением Ники. Что там еще есть?
3: Добрый оперный мудрец.
2: Ух ты, оперный
3: что-то
2: бабай.
3: Что-то насказочное.
2: Да. Обычно оперный бабай в России. Вот. Так, Роман пишет в личке, тоже в мессенджере. Добрый одуванчик моется.
3: Я бы посмотрела. А сейчас, кстати, в сети вирусится один ролик «Шмелетчик и цветочек».
2: Погоди, одуванчик моется и мокрым становится. Или как? Он же как мокрый кот выглядит. Нет? Нет?
3: Но если он в пушке, ты имеешь в виду?
2: Да.
3: Одуванчик, который уже перевоплотился в пушок?
2: Вау, это уже научное исследование. Катя. Так, Людмила тут пишет «Дивный образ мой Дадира». Это тоже в личке?
3: Да, что-то из детства.
2: Угу.
3: Мне, если вы не слышали, была классная версия от Степана. Дико обаятельный мясник. Я прям представляю, как я только к нему хожу и говорю, мне, пожалуйста, килограмм говядины.
2: Я понял, ты фильм «Свежатенько» еще не смотрела, я понял, да?
3: Нет.
2: Ой, это жесть, да. И напоследок у меня осталось одно сообщение, которое еще не прочитали в личке. Дима пишет, друг обратился мошкой.
3: Обратился мошкой? Да, стал мошкой.
2: Стал мошкой. То есть здесь оборотень и мошка. Слушай, кто круче?
3: Да, если тебя вдруг взбесил, можно его прихлопнуть потом. Ну, если он мошка.
2: По-хорошему. Только так с друзьями мы делаем, да.
3: Так, мне понравилась еще версия из группы ВКонтакте. Думаю, я и награжу Татьяну за нее. Дом – дивный оазис мягкости. Потому что мне кажется, Татьяна – прирожденный маркетолог. И это точно реклама туалетной бумаги, у которой не три, не четыре слоя, а слоев пять.
2: Десятислойные.
3: Десятислойная. Дивный оазис мягкости.
2: Мягкое место для мягкого места.
3: Маркетинг отдел забирайте, если что.
2: Так. А мне очень сложно выбирать, поэтому я выберу победителя с помощью нигерийской
3: считалочки.
2: Считалочки, да. Не щеколотки, да?
3: Щеколотки.
2: Окей. Тининит ананабико биконгоромария абинансо котомиянгвес. Абинансо котомиянгвес. О, побеждает Ника, дорогой оборотень Михаил.
3: Мне понравилась эта мысль. Итак, Ника. А также Татьяна. Мы поздравляем вас. Вы побеждаете в игре «Разбирайка» и забираете фирменный мерч от радио DFM.
2: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 15 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит 18 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте art.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Как же скучно.
9: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
10: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
11: А я получу профориентацию в сфере IT.
12: Приходи в Академию ТОП.
13: Звоните 310-0405.
14: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
17: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
18: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
19: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
9: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
8: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И да, кто-то ждет пятницу, потому что впереди выходные, а мы ждем пятницу, потому что Саймон презентует свой выпуск «Микстуры Саймона», где по пятницам завершение рабочей недели, как правило, презентует нам три самые классные новинки, а мы выбираем из них лучшую.
3: Oh yeah. Если твой плейлист порос мхом, пришла подмога. Сейчас покажу три новинки. Какой втерил больше, голосуй в моем мессенджере DJ MC Simon. Слушай и выбирай. Трек номер

0: Ну что ж, вот подал три блюда. Теперь, Кать, что бы уже зашло?
1: Аппетитные все, абсолютно. Но у меня случилась любовь с первого взгляда, с первых нот, и поэтому здесь против этого уже не попрешь. Это трек номер один. Кажется, я догадалась, какой диджей презентует этот трек, но ты пока держишь это в секрете. Ладно, даже не буду догадок высказывать. Но трек номер один мне по душе.
0: Чувствую, что ты чувствуешь того диджея.
1: Я чувствую его.
0: Да? Понятно.
1: Намек поняла.
0: Да, вот, кстати, стиль у него уже какой-то уже явный.
1: Фирменный, да, есть.
0: Да, уже сигнатура такая, да? Ну что ж, три трека вот на вкус. Так что голосуй у меня в мессенджере DJ MC Simon. А в понедельник уже узнаем, кто возьмет трону или лапти, или корону.
1: Лавры.
0: Или лавры. Это шоу «Разбудильники». Здесь не только старьем пахнет, еще и новьем. Так что включи тусовку, мы скоро вернемся. Зиба-зиба за внимание!

0: Miki на Радио DFM.
1: Лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Right now. А теперь тусовка.
20: On DFM.
19: DFM.
20: Потому что Радио DFM.
19: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Хей-хей-хей, йоу, Ди-спортзал. Это ПП спортивная часть шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии ПП Фитоняша, Катя Бодрова.
3: И тот еще зожник, диджей Саймон.
2: Если ты решил качать пресс, но пока качнул только сериалы, не переживай. Готовим лето к телу, а мозг к мотивации в рубрике «Форма в норме».
3: И давайте размышлять вслух, ребята. Вот работа на стуле, отдых у нас где, как правило, в кресле. Если между работой и отдыхом у нас машина или общественный транспорт, где мы что делаем?
2: Стоим или едем?
3: Сидим. И в итоге мы постоянно, в общем-то, в сидячем положении проводим около 10 часов в день приблизительно.
2: Ты сейчас серьезно?
3: Да, а наше тело эволюционировало совсем не для этого. Оно не любит сидячий образ жизни. И потом это проявляется во всяких там неприятностях со здоровьем. Что же делать?
2: Сидим, как будто живем сутулово, да, вообще? То есть сутулимся из-за этого тоже, по-моему.
3: Да, да, в том числе. Что делать? Набирает обороты популярность в отношении работы стоя. Меняют целые рабочие места в разных офисах для того, чтобы человеку лучше жилось. Что делается? Во-первых, у тебя должен быть подвижный и стол, и стул такой барный. Условно мы смотрим на тебя, Сай,
2: кстати,
3: считаем за образец.
2: Да, кто смотрит онлайн-трансляцию, я все время стоя работаю. Именно туда я и сделал пример.
3: Да. 3 часа примерно Саймон стоит у вертушек. Но иногда присаживается, и это тоже правильно, потому что 3 часа стоя организму тоже выдерживать сложно. А где-то полчаса постоял, полчаса посидел в комфортном положении. Это уже большой-большой плюс. И кроме того...
2: Можно и накачать вообще мягкое место таким образом, кстати.
3: Кроме того, каждый час проведен стоя, ты за счет этого теряешь 50 килокалорий.
2: Серьезно?
3: Отработал один эфир, минус 150 килокалорий.
2: Вау. То есть булку, которую ел с утра, уже почти...
3: Уже все, да? Ее уже нет в тебе.
2: Испарилась. Вау, окей. Мне нравится.
3: Поэтому используйте, друзья, эту фишку. Говорите своему шефу, мне нужно новое рабочее место. И, кстати, мне еще нравится, что говорят, если работаешь стоя, то интерес и вовлеченность у человека больше проявляется к работе.
2: Получше, конечно, но обычно у нас же организм принимает состояние сидя, да? Как немного релакс такой.
3: Да, а здесь ты как бы мобилизируешься.
2: На чиху постоянно, да. Как будто сейчас стирят твой кошелек, знаешь. Или в метро какой-нибудь. Так, я понял. Кстати, да, действительно, я практикую, и у меня уже перепрошилось вообще все в организме.
3: Вклейка Бодрова в следующем эфире стоя.
2: Себе представляешь, сейчас приедут на работу завтра, а сиденья нету, стула нету. Начальник, а ты что делаешь? Вот Катя сказала в эфире. Вот
3: забочусь о тебе, ответит шеф.
2: Это забота, не наказание. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Даже

0: тебе круче кофе заряжат.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 15 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит 18 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Где кайфово, Любовский?
8: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова 5. 18+.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
13: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом HUB тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
14: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
15: Это невозможно!
14: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня я узнала, что такое кронштейн. Саймон отметил разницу между невесткой и невестой.
2: Вообще.
1: А вместе мы поздравили с днем рождения очень мило нашу слушательницу под трек «Духа». И такое сегодня было. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит, первый день лета. Увидимся в понедельник.
2: Прикинь. А так, если что, мы Алену поздравляли. Алена, с днем рождения. Ладно. Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбала, Омери, Окуланджа. Ди, народ, зиба-зиба, что ты был с нами. Желаю, чтобы деньги липли к тебе так же уверенно, как к черной одежде шерсть кота. А я на связи в соцсетях, как диджей MC Саймон, латинскими буквами. И, как сказал рэпер Хо Лара Свэг, обнял, поцеловал. Муа! Встретимся уже когда? Встречаем пятницу, как? Какой встретил когда? Так, я сейчас заливаю наш гимн. Помнишь как?
1: Пятничный гимн, конечно.
2: Помнишь, да? Отлично. Все, заливаем. Встречаем пятницу снова.
3: It's Friday then.
2: It's Saturday, Sunday, what? Обнял, поцеловал.
1: Побежал.
2: Побежал.

0: Пятница, ну и на самом деле, если говорить честно, любим мы ее не только за то, что это рабочая неделя завершается, понимаете, в этот момент, но и, как показывает практика, любим мы ее из-за субботы, которая у нас ожидается впереди. Я Тимур Белов с этой минуты, и на протяжении следующих нескольких часов буду в вашей компании. Ну, если вдруг вы еще не составили план действий, чем там будете заниматься, чем себя радовать в ближайшие несколько часов, мой вам совет, займитесь чтением, ну, чтением меню в ресторане, например, в котором давно мечтали побывать, ну или чтением меню в баре сегодня вечером, как следует встретить выходные, да? Вроде неплохие у нас с вами культурные планы намечаются. Под музыку реализовать, я думаю, будет все гораздо проще. Поэтому в ближайшие минуты обещаю вам Олаф Басовски, такой замечательный трек Watermelon, весьма ритмичный, потанцуем. А также южнокорейский бойс-бэнд BTS Swim.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Квартиру сниму на суточный рост.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Соревнования устраивают либо в Китае, либо в Японии. На этот раз отличилась у нас Поднебесная, сейчас вы узнаете почему. В Китае провели соревнования по поеданию еды, но в принципе ничего не удивительно, но самое главное условие, сейчас вы поймете, почему соревнования необычные. Сделать это нужно было втихаря. Ну, как мы умеем, собственно. Участники на скорость пытались съесть миску риса, да так, чтобы их не заметили. Это что получается, по рисеньке за раз, что ли? И все. Конкурс провели в стиле школьного класса, участники сидели за партами, они прятались за учебниками, ныряли под столы и пытались быстро есть, пока учитель отворачивается и не видит. В итоге выиграл парень, который незаметно съел всю свою порцию за 9 часов, и его никто не заметил. За первое место он получил золото в виде крупицы риса стоимостью примерно 15 тысяч рублей. Это ж надо так любить рис, чтобы 9 часов его есть. Но я предлагаю в ближайшие выходные, знаете, поступить иначе. Таким же образом, втихаря, но только опустошить холодильник. Пока никто не видит.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 16, тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможен небольшой дождь и до 18 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону. Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный Geely по программе Trade-in на выгодных условиях в Tria Motors. Geely – это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely. Tria Motors. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Легенды Дона на тарелке. Ресторан Раковарня Роколов. Соборный 24.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: My Heart Feels So Bad. Именно такой вопрос прямо сейчас от Моби на Radio FM. Ну, давайте отвечать не будем, лучше займемся другим делом.
1: Играй!

0: пора играть и получать подарки. Через пару минут я предлагаю сделать такой, знаете, небольшой кинобрейк. Точно пойдет на пользу. Ну а вы пока звоните 84959561012. Будьте первым. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Объянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. А дальше тусовка.
16: On DFM.
4: Потому что Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ.
1: Игра «Кинопроект» в центре нашего внимания. И сегодня в нем принимает участие и Кирилл, который однажды, представляете себе, дозвонился, когда ему было 14 лет. И я, Тимур Белов, ему тогда сказал в телефонную трубку: «Будет тебе 18, перезвони, обязательно с тобой поиграем». Ну вот, собственно, это наконец-то произошло. Кирилл находится со мной на связи, Долгопрудный. Кирилл, привет, доброго дня желаю тебе.
2: Всем здрасте.
1: Здрасте. Долго тебе пришлось ждать этого момента, когда можно будет поиграть, да? И наконец-то, ты что, обижен на меня, что ли, до сих пор? Я не могу понять.
2: Я к чему? Я счастлив.
1: Все, прекрасно. А по трем подсказкам тебе нужно будет угадать, загаданный фильм, сериал или актер. Сегодня я для тебя загадал актера. Три подсказки, Кирилл, готовы. Я надеюсь, ты тоже.
2: Так точно.
1: В таком случае мы начинаем.
0: Подсказка первая.
1: Начнем с того, что это российский актер. Этот человек прошел обучение в Новосибирском театральном училище. Позже этого училища он окончил еще и ГИТИС. Ну, что касается характера, то он у него непростой. Замечен был этот парень во многих скандалах. Такой достаточно импульсивный. Вот знакомы тебе такие скандальные актеры? Есть там на примете хоть кто-нибудь?
2: Есть.
1: Хорошо.
0: Что есть? Подсказка вторая.
1: В одном известном проекте он снимался вместе с Иваном Янковским. Их дуэт создал на экране такую напряженную, весьма запоминающуюся динамику. Ну, я произнес название этого проекта, но, на мой взгляд, это была бы прям явная подсказка. Поэтому произносить не буду. Кирилл, я готов дать еще и третью подсказку, несмотря на твое молчание.
2: Ну, давай,
1: так уж и быть.
0: Подсказка третья.
1: Этот актер известен такими ролями в кино, в историях, созданных по мотивам народных сказок, такие как «По щучьему веленью», «Царевна лягушка», «Последний богатырь». Ну и роль Кощея ему тоже однажды очень хорошо удалась. Послушаем.
3: Я здесь, за эту улицу стою, пацаны мне все, и я все пацанам, кто меня знает, тот в курсе.
1: Ты в курсе, Кирилл, кто это? Что это за актер? Как его зовут?
2: Есть предположение по имени.
1: Какое предположение? Как зовут актера?
2: Владимир.
1: Владимир, фамилия?
2: Высоцкий.
1: Еще раз.
2: Высоцкий.
1: Высоцкий. Владимир Высоцкий. Ответ принимается. Да, и судя по этим звукам, ты уже, наверное, понял, что это неправильный ответ, потому что это был актер Никита Клагривый. Да, современный актер, известный по ролям в таких сериалах, как «Оффлайн», «Два холма» и «Слово пацана», где, собственно, он сыграл того самого Кощея. Я так понимаю, сериал «Слово пацана» ты не смотрел?
2: Местами.
1: Ну вот, видимо, то самое место, которое я тебе включил сегодня, да, тебе уж точно не попалось.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 16, тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможен небольшой дождь и до 18 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
9: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в «Триа».
10: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
11: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
14: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радиоканал.

0: Білих. Діма Білих.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. На таком выдохе слегка. Доброе утро. А? В Африке горы. Вот такое машины. Доброе утро, родные! Всем привет, DFM Ростов, программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет, пятница, 29 май, 26. Ребята, сегодня последняя весенняя пятница, сегодня последняя пятница весны. В общем, нужно провести ее по-весеннему весело. Уже следующая пятница, она уже летняя будет, да? А вот эта пятница, она как раз-таки весенняя. Суббота весенняя последняя и воскресенье последняя весенняя. Короче говоря, весну нужно проводить очень интеллигентно, весело, мощно, энергично позитивно. Доброе утро. Значит, напомню о средствах связи. Что у нас есть? У нас есть наш Макс. Бомби в наш Макс и в наш мессенджеры. Все вообще мессенджеры наши по номеру единому 8-918-59-00-469. Запишите, пожалуйста, друзья, изменился номер у нас. 8-918-59-00-469. В общем, в принципе, все. Все, что нужно, есть. Паблик ВКонтакте DFM Ростов и прямой контакт 320-104-6, это телефон студии. Друзья, чем славен сегодняшний день? Давайте мы прикинем, посмотрим, как бы обсудим. Сегодня день военного автомобилиста Вооруженных сил России. Всех причастных с праздником! Сегодня день ветеранов таможенной службы России. Сегодня день сварщика в России. В общем, ну, сплошные праздники практически. Сегодня Всемирный день здорового пищеварения. Да. Сегодня еще как бы типа отмечают день соседей. Вот. Если у вас с соседями все ровненько, ну, значит, тогда поздравьте соседей. А если у вас есть юная соседка, студентка, либо заочница, либо которая заканчивает, зайдите с утра к ней за солью. Скажите, соль закончилась. Ну, в общем, по-соседски зайдите. Александр Георгий, Ефрем Модест Муза, Николай Петр и Федор. Петр и Федор. Да, ребят, вас с именинами поздравляем отдельно. Так, кстати, дорогие друзья, вы знаете, в этот день появился эскалатор. Да, это вот лесенка, которая нас поднимает. Поднимает или опускает. Ну, вот в Ростове как-то поднимает, да, опускает, это не очень, ну, как бы звучит, спускает вниз, да. То есть сегодня день рождения эскалатора. Да, такая чудная, волшебная лестница. Кстати, появился он в 1900 году. То есть эскалатору туда-сюда, ребята, 126 лет. Представляете? Вот так. Так, далее что еще? А, кстати, вот интересное событие. В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через Неву, конечно же. Так, понятно. Что еще? Ну, кстати, вот в этот день была покорена все-таки, да, покорена та самая непроходимая, та самая манящая, самая высокая гора в мире — Эверест. Или Джомолунгма, так называют, да? Джомолунгма. Вот правильно все, сейчас собрался, уже правильно озвучил. Да, на всякий случай, да. Так, ну и вот это все, что хотелось сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Сегодня день рождения великого советского российского актера Александра Гавриловича Абдулова. Да. Светлая память артисту, актеру. Сегодня также еще день рождения человека, который с детства любил футбол и показал нам, конечно же, очень интересное мастерство свое и доказывал, что он тоже очень яркий футболист. Сегодня день рождения Андрея Аршавина, ребят. Ну вот, теперь сказал все, что нужно. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Тему эфира мы еще не обозначали. Просто хорошее, позитивное, легкое доброе утро. Всем привет. Хорошая погода. Пятница наступила. Звук соответствующий на DFM здесь, в Ростове. Погнали! Погнали!

0: Ребят, ну, вы знаете, сегодня, ну, вот, вот что хотелось бы обсудить. Все-таки лето очень скоро. Последняя пятница весны, я уже об этом сказал в начале. Это день, когда снова мы можем обрадоваться. Впереди у нас будет 92 дня лета, да. Лето начинается в понедельник, вообще нормально, да. Неделя, счет начинается в понедельник, 1 июня, 1 понедельник, двоечка, вторник, пятница, пятая, вот. Ну, то есть и считать удобно, все хорошо, да? В общем, все здорово. Я предлагаю вот какую тему нам сегодня с вами обсудить. А мы, там, знаете, не будем говорить, мы прощаемся с весной. Нет, эту тему мы не будем обсуждать. Ну, это как бы, это не пятничная история. Я предлагаю вот какую тему нам сегодня с вами покошмарить. Все-таки, ну, выходные, понятно, будут. Каникулы уже школьные. Понятно, сейчас будет ОГЭ, ЕГЭ. Поступление, это все ясно, да. Но вот самое приятное, самое главное, это наступает лето. Так вот, я предлагаю, что обсуждать. Судить, друзья, внимание. Какие вещи вы делаете на лето, да? Ну, вот, ну, я не знаю, какие-то, допустим, вот вы делаете вещи на лето, и лето каждый раз в шоке от ваших планов, да? То есть вот там что-то там придумываете, да? Как-то что-то решаете, я не знаю, там, ну, может быть, планируете что-то там максимально, знаете, летом будете, допустим, гулять по вечерам, напланировали себе, да? Каждое, в общем, начиная с лета, сажусь там на диету. Начиная с 1 июня буду выхаживать 10 тысяч шагов, выпивать 2,5 или там 2 литра воды, жидкости, ну и так далее, и так далее. Да, там, кататься кто-то будет на велосипеде. Поставила себе, я не знаю, там какую-то задачу такую, типа прочитать там 18 тысяч книг, да, и так далее, и так далее. Да. В общем, сегодня у нас тема такая. Вот какое обещание или какое-то, допустим, вы ну, знаете, берете там, ну, берете какую-то ответственность на себя, вот, на лето, и будете это делать, вот. Или из года в год вы это делаете, да? То есть, короче говоря, в общем, какие вещи вы, значит, берете и решаете, будете делать летом, но каждое лето бывает в шоке от ваших планов. То есть, знаете, очень много. Мне нравятся девочки, которые с этими календарами, вот, календар, у меня соседка говорит, женщина, вот, этот календарь желаний, этот весь, знаете, вещь листы, там яхточка, украшения, Мальдивы или Бали, еще что-то еще. Ну, короче, вот эти все истории, значит, наклеивает и ходит, верит в это. Вселенная все мне даст. Вот это мне, ну, это, конечно, это уже смех, но все равно есть. В общем, ваши планы на лето, какие вещи на каждое лето вы планируете, но лето потом смотрит на вас с недоумением, то есть удивляется, это ты думал вот за 3 месяца сделать? Кстати, вот первые пошли уже сообщения. Каждое лето обещаю себе бегать по утрам, бегаю только от жары. Планировала кататься на велосипеде, как вы и сказали, но пока я только настраиваюсь и катаюсь в офисном кресле. Каждое лето покупаю красивые бутылки для воды. Буду пить, думаю, в режиме. Пью всякую гадость, а воду не пью, Маш. Маша, надо, Маш. Маша, надо пить воду. И чем жарче будет становиться, тем ну, больше воды нужно будет. И, друзья, вот смотрите, то, что вот ученые там какие-то, знаете, сыктывкарские ученые доказали, там, что надо выпить столько-то жидкости. Смотрите, воды без газа, без всяких там вот, да я пью чай, там еще, ну, нет, именно воды обычной, без газика, ну, там, можно чуть газика, да, ну, вот, то есть воды, не напитки сладенькие там и так далее, понятно? Вот. Этим летом планирую сделать предложение своей малышке, но это не каждое лето. То есть ты как-то через лето делаешь предложение. Думал этим летом читать книги в парке, читаю только телефон и то какие-то паблики, и то дома. Каждый июнь обещаю никакого фастфуда этим летом. Очень смешной июнь начинается, как только приезжаю на море, забываю обо всем этом. Итак, что ты себе понапланировал и понаобещал летом, от чего летом может быть в шоке, удивительно, или ты все равно это не сделаешь? Это тема нашего эфира, погнали!
1: Радио DFM.

0: живая музыка. Кавер-дуэт на сцене Роколова на Соборном 24. Завтра, 30 мая, стендап-концерт. Два вечера подряд. Раки, музыка, смех. И все это ресторан Раковарня Роколов. В самом центре Ростова-на-Дону на Соборном 24. Возрастное ограничение 0+. ООО «Континент Фуд». ОГРН 116-619-606-4220. Город Ростов-на-Дону.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ребят, сейчас такое, знаете, сообщение прям, ну вот сейчас все сразу все поймут. У нас там тема эфира, мы что-то обсуждаем, еще что-то, а здесь вот приходит такое сообщение. Отдел бухгалтерии поздравляет Файдыш Марию с днем рождения! Отличного ей настроения! Понятно вам? Отдел бухгалтерии. Бухгалтерия с нами, ребят. Добрый, ну, наверное, доброе утро все. Добрый день, хотел сказать вам, бухгалтерия, но у нас утро еще, да. А, тема у нас эфира, ребят, сегодня, значит, в принципе, о планах, как вот планируют. Бухгалтерия тоже бывает планирует. Какие вещи вы делаете на лето, но когда лето узнает о ваших планах, оно в легком шоке, да. Что-то обещаете себе на лето, на эти 92 дня, да. Поехали. Каждое лето планирую утром ездить на родник, на гремучку заниматься, на турниках, брусьях, потом в холодную водичку нырять, перед работой это все делать. Я понимаю, ты планируешь, но не ездишь, вот как у тебя складывается. То есть планы – это хорошо все, но нужно же как-то реализовывать планы. Каждый июнь верю, что буду есть больше овощей. Шашлык меня поглощает. Ну, есть такое. Планирую научиться кататься на сапе каждое лето, уже третий год подряд. Пока только все на нервах и в мыслях, написала Инна. Хотела, вот сейчас, внимание, ребят, приготовить. Хотела пить смузи каждое утро. Блендер в отпуске с прошлого года, а ехать куда-то покупать неохота. То есть она хотела каждый день летом с утра пить смузи. Ну ладно, девочка пьет смузи. Но когда мальчишки вот эти пушистики с большими прическами на голове в узких штанишках или в оверсайзе рваном в черном, такие готообразные, подходят и говорят, смузи можно? Ну а дальше уже как в принципе в анекдоте. Так, далее поехали. Значит, каждое лето думаю, вот теперь точно буду загорать красиво. Получаю все равно вареным раком, написала Наташа. Наташ, вареным раком не надо, надо беречься. 50 SPF, кремчик, и все будет хорошо, да. Главное, чтобы был человек, который тебе спинку натрет кремом. Думал играть летом в волейбол, играю только с кондиционером, включить-выключить. Каждый май покупаю себе крем SPF, кстати, как раз 50, и забываю помазаться, постоянно красное и нос облезает у меня. Откровения какие девичьи пошли. Планировала есть арбузы культурно, но каждый раз в второй половине лета я ем арбуз как дикарь. Хотела летом смотреть фильм на проекторе в своем доме во дворе. Соседи тоже смотрели без приглашения. Перестала это делать. Думала этим летом стать спортсменкой. Стала просто мыслящей девушкой. Как интересно, то есть... Не спортсменка, но мыслящая девочка. Это тоже вот... Каждое сообщение Перл вообще. Каждое лето покупаю красивую панаму. Ношу буквально неделю и постоянно теряю. То же самое с зонтиками происходит у Маши. Планировал готовить на гриле, научиться. Доставками меня победила. Будни холостяка, написал Василий. Так, хотела этим летом романтики. Получила вентилятор пельмени. Так ни с кем и не познакомил. Романтики, хотя, знаете, это же вот эти девичьи мечты. Она такая красивая, в платье, где-то на море, романтика, встреча, они встречаются, морской бриз, прогуливаются по набережной, потом сидят в рестике, да-да-да, бла-бла-бла, да-да-да. Угу. Вот эти мечтательницы. Планировала научиться кататься на роликах, научилась пока только падать, хотя дала себе обещание, что научусь. Думал летом отключить уведомления, чтобы телефон меня не расстраивал хотя бы вечером. Работа сказала нет, но бывает телефон выключаю. Ребят, сейчас о погоде и вернемся.
1: Погода.
2: В Ростове 16, тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможен небольшой дождь и до 18 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК10 номер 9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
5: СК-10.
1: реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
7: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая – диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая – финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий-комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов – плюс 7-988-990-10-11-18+.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-41.
12: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50%. На игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребята, ну продолжаем. Спасибо большое за ваше сообщение. Какие обещания давали себе летом. Но смотрите, взрослая тематика у нас не проходит. Вот я каждый день, причем два раза в день говорю, что какие-то взрослые истории не проходят. Иван пишет, что-то кто-то какого-то брата поздравил. О чем ты, Вань? Что случилось? Скажи, Иван. Так, каждое лето собираюсь делать зарядку на улице, но все равно делаю дома, потому что комары. Слушай, ну комары, смотря в какое время. Да, они не постоянно у нас, комары. Планировал плавать по утрам, плаваю только в дедлайнах. Молодец, фанфары. Так, девочка пишет, хотела этим летом цифровой детокс устроить. Через час уже не смогла и стала листать мемчики. Думал ездить летом на дачу, отдыхать, заниматься садоводством. Теперь там стройка, комары и постоянная нехватка денег. Слушай, ну денег не хватает всегда, да. Особенно если это, конечно же, у тебя стройка, строительство, то это, конечно, тебя многие сейчас понимают. И, ну, в общем, держись, да. Планировал этим летом научиться готовить. Освоил доставку в 3 клика. Тоже фанфары насчет доставки. Пишет Елена. Доброе утро, Дев. Хотела этим летом красиво завязывать платок на голове, чтобы было стильно. Выгляжу как бабуля или турист с перегревом после восхождения. Ай! Ай! Так. Думал, этим летом меньше есть сладкого, но мороженое меня поглотило. Каждое лето думаю вот о чем. Буду больше ходить пешком. Потом асфальт плавится, думаю, ладно, попозже. И так уже 4-й год. Планировал летние вечеринки, но пока соседи не разрешают это делать, даже участковый приходил. Слушай, ну нужно думать о людях, которые рядом. Думал летом спать с открытым окном, но, сами понимаете, в центре города делать это сложно, особенно после музыки и мотоциклистов. Каждое лето покупаю белые вещи, потом понимаю, что это была ошибка. Планировал, наконец, разобрать балкон. Балкон не разобрал, но мысли все равно остались. Хотела делать летние завтраки с фруктами, сидеть на балконе, пить кофе и смотреть на город пробуждающийся. Ну, как интересно, пробуждающийся, на город пробуждающийся. Получается только бутерброды и кофе, и то в обед на работе. Так. Этим летом собирался поставить бассейн в середине мая, чтобы к 1 июня уже купаться. Но что-то купаться пока не хочется. Слушай, бассейн самое главное поставил. Знаешь, это же тема какая. Хочу выиграть, я не знаю, там 1 000 000 000 рублей. Вот, что-то вот хочу. Ну, а ты лотерейный билет купил для этого? Ну, то есть, если бассейн поставил, но еще не купался, это не страшно, потому что зарядит ростовская жара, ты даже и забудешь об этих днях. И будешь приближать. Когда бы было так, чтобы было... Ну, хотя бы прохладно, да, 18 утром. Каждое лето обещаю себе меньше нервничать. Потом кондиционер начинает капать, я тоже нервничаю. Какая связка. Да. Хотела ездить на пляж каждые выходные, пока езжу только мысленно, а так в основном на работу и сплю по выходным. Думал этим летом познакомиться с какой-нибудь интересной девушкой. Лето в начале, но я пока не знаю, где ее искать. Слушай, ну такой же вопрос есть и у девочек, где познакомиться есть с интересным парнем, да? Чтобы не базовый минимум ее закрывал, вот, а ну просто с нормальной девочкой. Сейчас вернемся.

0: Так, дальше, ребята, дальше. Ну вот, поздравления теперь он прислал. Он сначала спросил, где поздравления, а теперь уже прислал поздравления. Молодец, Ваня, видишь, ты понял, да, что надо поздравления прислать. Макарова Александра с юбилеем, с 55-летием. Здоровья брату самое главное. И фанфарки пошли. Доброе утро, пишет Лена. Просто доброе утро, Леночка. Доброе утро, Лен. Маша пишет. Доброе утро. Каждое лето планирую сделать генеральную уборку в доме. Потом смотрю и думаю, да у меня и так чисто. И убираю, как обычно, поверхность. Вот молодец. Вот за правду, вот молодец. Вот то, что, знаешь, не пытаешься там сказать, я такая чистюля, вообще убираю просто два раза в день. Вот, ну, правду написал. Каждое лето хочу научиться рано ложиться, но это не получается, постоянные гульки. Вот тоже выражение классное, гульки. Мне бабушка говорила, внучек, у тебя все гульки на уме-то. Ну да, бабуля, да. У меня такая была Светка одна, так любила погулять. Хотела носить красивые летние платья, но ношу то, что получается, особенно то, что не нужно гладить рано утром. Планировал смотреть звезды ночью, смотрю в потолок под кондиционером, тоже хорошо. Ребята, вот скажите честно, когда-нибудь вы девушке рассказывали, поехали, я тебе покажу звезды. Было такое или нет? Девчонки, скажите, пожалуйста, по-честному, вот напишите. Показывали вам, ребята, звезды, звездное небо летом или нет? Так, дальше. Планировал есть легкую еду, но шашлык перевешивает и шаурма. Хотела летом вести красивый дневник впечатлений. Пока ничего еще не записала. Но лето еще не наступило. Это красивый дневник. Ой. Каждое лето собираюсь читать книги на свежем воздухе, читаю сообщения «Ты где? Дома?» либо «В машине». Планировал научиться плавать идеально, пока идеально только в моей голове, как жалею, что не научился плавать в детстве. Хотела летом больше фотографировать. Память телефона сказала «До свидания». Вот, вот они эти. Девочки, сейчас же наступают времена. Вы, девчонки, отснялись уже в рапсе? То рапс цвел, то лаванда цвела, да? Потом начнутся подсолнухи. Солнухи, обязательно не забудьте в этом году вынести мозги своему любимому, чтобы он вас отвез в поле подсолнухов и устроил вам очередную фотосессию. Потом же начнется вот эта история, сток сена круглый, ты не можешь мимо проехать, а я хочу фотографию там. Девочки, а зачем вам фотографии в подсолнухах, вот в стогу сена, зачем? Вот можете написать, для чего вам фотографии каждый год сток сена, либо подсолнухи, зачем вам это нужно? Каждое лето обещаю не сидеть до ночи в телефоне, но это не так. Хотела этим летом чаще улыбаться, потом выключили горячую воду, улыбаюсь меньше, пока закипает кастрюля. Давайте о погоде. Погода.
1: В Ростове 16, тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможен небольшой дождь и до 18 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону. Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
3: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
0: Реклама. Брат, сегодня я тебе так скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», расслабься и почувствуй себя счастливым.
4: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Да, ребята, тут эту песню, конечно же, по-другому вообще воспринять нельзя. Один раз спели «Мальчик хочет в Тамбов» и все. И все. То есть как это расслушать, да? Как это стереть «Мальчик хочет в Тамбов» и, ну, как бы наслаждаться оригиналом? А тема у нас, ну, тема такая уже летняя, потому что сегодня, в принципе, последняя весенняя пятница, наступает лето, следующая пятница – это уже лето. И вот сегодня мы обсуждаем, какие вещи вы делаете на лето, но лето каждый раз в шоке от ваших планов. Вот бывает такое, как понапланирует себе. Вот, и началось. Планировал устраивать барбекю-пати для друзей, пока сам втихую жарю мясо. Вот, ну вот, пожалуйста, летом. Хотела этим летом больше времени проводить без соцсетей. Случайно обновила ленту и прочитала все, что нужно было и не нужно. Думала летом высыпаться, комары были против этого проекта. Не помогают никакие фумигаторы. Ух ты, Катя, знаешь это слово, помнишь? Каждое лето хочу красиво ездить на велосипеде. Пока у меня получается криво, езжу рано утром, чтобы меня никто не видел, Марина. Вот так. Заметьте, девушка должна быть во всем красивой. И на велосипеде она красивая. И даже если она споткнулась и упала, она должна так красиво упасть, чтобы все подумали, что это специально. Да, девочка? Да, хотела этим летом легкости и свободы, но посмотрю, какая будет погода. Планировал этим летом стать спокойней, но на работе не получается. По-прежнему на нервозе и на успокоительных. Думал чаще гулять вечером. Потом вспомнил про то, что есть любимые сериальчики. Слушай, ну сериальчики, я думаю, надо на осень оставлять. На осень и зиму. Потому что летом, ну, как бы нужно... Лето – это маленькая жизнь. Летом нужно как можно больше времени проводить на воздухе. Ну и как, пройтись вечером после ростовской жары, это же просто база. Планировал этим летом быть человеком приключений, пока я человек дивана и офиса. Но пока лето не наступило. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM, ребят. Всем хорошего пятничного обеда, в 16:00 будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: место DFM Top 30, это Кунгс, но это, как вы понимаете, результат прошлой недели, а вот как все будет по итогам этой семидневки, мы узнаем уже завтра в субботу в 15 часов по Москве, ни в коем случае не пропустите. А пока успейте отдать свой голос, ну, там, между делами, вопросами и общением с коллегами, найдите хотя бы свободную секунду, зайдите на dfm.ru и уже в разделе DFM Top 30 сможете оценить каждый трек, который находится в нашей тридцатке. Сделайте это, обязательно завтра послушаем результаты, ну а пока-пока те, кто будет уже следующими включать тусовку. Готовы. Веселые ребята Майкл Мой, Райан Льюис, бодрые вещицы Can Hold Us, а еще раньше Али Фабан. Тут будет разговор, как говорится, телами. Body Talk, дождитесь.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: свои батарейки, выпейте, не знаю, там кофе, взбодрите как следует. Я желаю вам одного. Пусть все будет вкусно, пусть будет так, как вы этого действительно хотите и мечтали вот последние несколько минут. Может быть, кофе там, ух, такой. Но, как показывает практика, для многих людей сам процесс приготовления этого напитка играет очень важную роль. И для ценителей вот этого процесса инженеры представили удивительную кофемашину. Вы только подумайте, в виде двигателя Феррари. Не, кроме шуток, ты прям подходишь на вид к мощному двигателю, но там все предназначено не для быстрого передвижения на большой скорости, да, а для приготовления кофе. Стоимость такого агрегата, очень красивого агрегата, между прочим, почти 1,5 миллиона рублей. Но слушайте, за такие деньги, я думаю, кофемашины должны издавать не вот эти вот всем нам хорошо известные звуки, не очень приятные, да, а что-то поинтересней. Например, так. Кофемашина как-никак в виде двигателя от Феррари. А чего вы хотели, а?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 17 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 18 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Trio Motors. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный. Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Trio Motors на Текучева 350А. Джили Манджаро в Trio Motors – это космос по земной цене.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супер-драйвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Долго вот goes around, comes around, comes around. Это Джастин Тимберлейк там закрутил, завертел прямо сейчас здесь на Radio DFM. С вами по-прежнему я, Тимур Белов, и в самые ближайшие минуты я приглашаю вас поиграть в квиз. Тем более сегодня пятница, да, и мы будем подводить итоги и выбирать самого лучшего участника на этой неделе. У Сережи пока большие шансы именно этим самым лучшим участником стать. У него 7 правильных ответов за 1 минуту, и вполне возможно, вы сегодня сможете этого человека замечательного из Воронежа опередить. Звоните 8-495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее, будьте первым. Еще раз цифры. 8-495-956-1012. Желаю вам удачи.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kung City of Lost London.
1: Второе место.
2: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach, Miles Away.
1: Первое место.
2: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Эбон.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
3: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00 эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
20: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
21: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
22: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйте на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
23: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
24: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
2: Up the next.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Игрушки. Владимир, Кирилл, Сергей, Анюта. Но у Сережи пока самый лучший результат. Сергей из Воронежа. С большим удовольствием я приветствую. Сережа, привет.
1: Привет, привет.
0: Семерочка. 7 правильных ответов в твоей копилочке. Это очень-очень хорошо, но тут появился соперник. Это Павел, менеджер по продажам из Барнаула, и он собирается тебя опередить. Паша, тебе тоже огромный привет.
2: Да-да, всем привет.
0: Здравствуй. Сереж, что пожелаешь Павлу перед его игрой? Какие бы желания?
1: Ну, я ему, конечно, что он хороший, это парень. Но я ему рекомендую не переходить дорогу, Сережа, особенно в квизе.
0: Паш, ну что, прислушаемся к этим пожеланиям, я так понимаю, да? Ладно, постараемся. Сереж, ты там стой, мы тебя задевать не будем. Но ты количество правильных ответов все-таки считай. Паша, я тебе от себя желаю удачи и внимания.
2: Спасибо, спасибо.
0: Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. 29 мая, день гадания на ромашке. С каким небесным телом часто сравнивают ромашку из-за ее внешнего вида?
2: Ромашку с солнцем.
0: Солнце, это правильный ответ. Что за слова обычно произносят во время гадания, отрывая лепестки этого растения?
2: Любит, не любит.
0: Естественно, международный день Эвереста отмечается сегодня. Произнеси слово «пятница», словно ты находишься на вершине этой горы. Внимание.
2: Пятница.
0: Хорошо принимается. Как называются шипы на обуви, которые используют альпинисты для передвижения по льду? Куриные лапки или кошки?
2: Кошки.
0: Это правильный ответ. Певица Мелани Браун празднует день рождения. А вот солистка какой группы она была в 90-е, догадайся по музыкальному фрагменту.
2: Space Girls.
0: Ладно, принимается, это были Spice Girls, но Space, ладно, тоже пусть. 126 лет назад начали производить движущиеся лестницы, которые сейчас часто встречаются в метро и торговых центрах. Как называются эти лестницы?
2: Эскалатор.
0: Да, правильно. И я не успеваю задать седьмой вопрос. Седьмой вопрос. Ну, давай так, чисто ради интереса. В каком городе был установлен первый в мире эскалатор? Москва, Нью-Йорк или Лондон?
2: Ох ты! Нью-Йорк пусть будет.
0: Нью-Йорк. Это был бы правильный ответ, да, но мы не уложились, как говорится. Как ты сказал, не Spice Girls, а Space Girls. Space в переводе с английского — это космические девушки, между прочим, тоже хороший вариант. Почему бы не?
2: Да,
0: там они были перчинками, а тут они бы в космосе летали. Ладно, подводим итоги. Сережа, сколько правильных ответов ты насчитал у Павла?
1: Правильных 6, но игра была потрясающая.
0: Да, молодец. Я согласен. Просмотри, соперник в пятницу тебе такой сильно попался. Солнце защитно, да. Любит, не любит, защитно, произнес. Кошки спасли. Да, действительно, 6 правильных ответов, ни одной ошибки. Это потрясающий результат, но в любом случае, как бы мы ни старались вместе с Серегой, точнее, с Пашем, с Павлом, Сереж, мы тебе дорогу не перешли, побоялись.
1: Спасибо.
0: На этой неделе самым лучшим участником квиза становится Сережа, город Воронеж. 7 правильных ответов ровно за одну минуту. Сережа, поздравляем!
1: Спасибо большое.
2: Сережа молодец.
0: Фраза из КВН, по-моему. А Сережа молодец. А Сережа мой сынок. Ребят, спасибо вам за участие. Я вам желаю хороших выходных и отличного отдыха. Счастливо, пока, ребят, было весело.
2: Да, спасибо, пока.

0: Прощаюсь, всем желаю хороших предстоящих выходных. Услышусь в понедельник, обязательно приду. Ну а далее встречайте моего коллегу Артема Скорбогатова. Счастливо. Пока. Включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 17 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 18 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.
9: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова, 5. 18+.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Сэмпл ремикс классического хита Пола Маккартни и Майкла Джексона от Hi-Tech. Say, say, say. Только что в эфире радио DFM. Ну а что до очередных любопытных, хочу подчеркнуть, рекордов, то здесь на пьедестале почета оказывается американка преклонных лет, которая в свои 99 совершила краудсерфинг и попала в книгу рекордов Гиннесса. Она стала старейшим человеком на планете, которого пронесли над толпой на концерте, да еще и под громкие крики «Бабуля!». Она ему в ответ:
1: «Вот то-то-то, надо бросить и все. А ты, ну,
0: интересная бабуля, надо сказать. Ну а вы сможете отличиться своим личным достижением, если перехитрите меня в игрушке Fake News, за участие в которой, конечно же, полагается наш фирменный мерч. Чуть позже, значит, не пропустите специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Еще немного, еще совсем чуть-чуть и...
2: Выходные впереди.
3: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.татнефть.ру.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Россия. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холи Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала Москва. 15+.
10: Right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что Радио ДФМ.
11: DFM.

0: чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Андреем, который охотится за нашим вторым пледом от радио DFM. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А чего это вдруг он вам пригодился? Жена, что ли, мерзнет?
1: Нет, не жена, но в будущем будет жена мерзнуть, да, поэтому нужен второй.
0: Как говорится, готовь сани летом.
1: Конечно, потом еще за кружечкой вашей второй придем.
0: Фейк ньюс. У меня готовы для вас три новостных заголовка, которые я прямо сейчас друг за другом вам непосредственно, Андрей, озвучу. Да и вам тоже, дорогие друзья, давайте не скучайте там, пока мы тут будем развлекаться с Андреем. Ну а вы, Андрей, дорогой человек, если определите правдивость хотя бы двух из них, то этот самый плед, как сани, которые готовятся летом, получите в собственное пользование, а потом передадите вашей будущей супруге. А пока внимание! В российских детских садах и начальных классах школы решили ввести предмет знаний.

0: Друге, как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, нет.
0: Тюменская уха, Андрей, с нефтью попала в топ самых необычных блюд на планете. Угу.
1: Нет.
0: Ну и в Австралии родился щенок с гениталиями на лапе. А?
1: Возможно.
0: Ну тогда аплодисменты.
1: Откуда берете вы такие новости?
0: Ну тогда аплодисменты. Это уже вас не касается. Вы победили, Андрей.
1: Спасибо.
0: Вы победили.
1: Ура!
0: Но не все так было гладко. Давайте разбираться. Нет, не правда. Действительно, в российских детсадах и начальных классах школ не решили ввести предмет знания о друге. Правда, тюменская уха с нефтью попала в топ самых необычных блюд на планете. И таки да, в Австралии родился щенок... с гениталиями на лапе. Андрей, мы вас поздравляем. Вы же получаете наш фирменный плед от Радио DFM. И передаете привет, кому пожелаете, пожалуйста.
1: Ну, передаю привет, конечно, всем, кто узнал Андрея Рогового. Всем слушателям Радио DFM. Всем отличного настроения желаю. Всем хорошей погоды. И чтобы у всех все получалось то, что задумал.
0: Обязательно. Ну и, конечно, хороших выходных.
2: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Big Auto. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Big Auto. Big Auto. Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+. Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
1: 0+. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19020-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона». Корона.
3: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
11: богатстве? Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
16: Up the next.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, самое время рассказать вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Любопытно? Мне тоже. Значится так. В этот же день, но только в прошлом, в 1900 году в Америке зарегистрировали торговую марку «Эскалатор» по выпуску движущихся лестниц со ступеньками. В 1953-м житель Новой Зеландии первым в мире покорил высочайшую вершину Земли – гору Джомолунгма, также известную как Эверест, высотой 8848 метров над уровнем моря. А в 1975-м на белорусском автозаводе стартовало производство крупнейшего в Советском Союзе грузовика БелАЗ-7520 грузоподъемностью 110 тонн, рядом с которым обычная легковушка оказалась миниатюрной игрушкой.
1: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05.
3: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
6: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
8: Жми на газ до упора.
9: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрывай асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Все новое, хорошо забытое старое, не так ли? Живаго, Celebrate, окунает нас в эпоху 90-х на радио DFM. Ну а в Америке решили продать динозавра. Рассказываю. На аукционе, значит, в Нью-Йорке выставили скелет вымершего пресмыкающегося длиной 11,5 метров и высотой почти 4. Его возраст около 67 миллионов лет. Ну а цена почти такая же. Начальная стоимость динозавра 40 миллионов долларов. Так что думайте.
1: Я думал, надо.
0: Насчет динозавра не уверен, а вот наш фирменный мерч вам точно пригодится. По моему специальному сигналу, первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и забирайте его себе. Всем бодрого доброго! Здесь по-прежнему Артем Скоробогатый, и я желаю вам легкого завершения рабочей недели. Много не работайте, и мало тоже.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: чуть позже поднакину вам поводов для праздника, а пока самое время поговорить с Ольгой. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, ваша рабочая неделя уже подошла к концу? Закончилась ли?
1: Да, уже закончилась.
0: Да что вы такое говорите? Откуда вы к нам, кстати, пожаловали?
1: Город Новосибирск.
0: У вас там тепло? Или заморозки?
1: Сегодня, к сожалению, холодно.
0: Да, что-то как-то погода прям вообще совсем дрянная стала. Ладно, давайте согреваться нашей игрушкой и возможностью выиграть фирменный мерч от Радио DFM. Что было дальше, Ольга? У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее, ее начало, а еще точнее три варианта концовочки. Выберите правильный, подарим вам фирменный плед от Радио DFM. А если ничего не получится, останется время, мы с удовольствием, подчеркиваю, послушаем ваши фирменные приветы. Договор?
1: Договор.
0: Житель Австралии Ольга купил в магазине салат и обнаружил в нем многоточие вопрос. Чего было дальше? А вот теперь выбирайте. Таракана, лягушку или кенгуру? Не, ну конечно кенгуру, что тут думать?
1: Ну вариант, конечно, неплохой, третий, да. Угу. Но я все-таки думаю, что вариант два.
0: Лягушку. Да?
1: Да.
0: Ладно. Житель Австралии купил в магазине салат и обнаружил в нем не только салатные листья, но и... Ольга, живую лягушку.
2: Да. Господь, да. Господь.
0: Живую лягушку. Это победа! А представляете, если бы... Кто там был у нас? Житель. А, он житель. Нет, если бы он там обнаружил целого кенгуру в салате. Да, да, такой, накрытый листьями, лежит себе такой. Привет! Приветики! Ольга, мы вас поздравляем, вы большой молодец, раскусили меня. Забирайте наш фирменный плед и передавайте.

0: привет.
1: Хочу передать привет своему любимому сыночку Владику. Вот, он обожает слушать ваше радио, просто фанат.
0: Класс, как приятно.
1: Да. Он все ваши передачи слушает и безумно от вас балдеет.
0: Сыну, лично от меня привет.
1: Обязательно передам. И привет нашему папе и моему мужу Андрею. Он сейчас у нас в командировке работает, вот, и тоже любит слушать ваше радио.
0: Господи, боже мой, сейчас под стол провалюсь.
2: Реклама. Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
3: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
4: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
0: Up the next. А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, не без повода, как говорится. Давайте-ка попробую кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день новой клавиатуры. И обновить видавшую многое старую, ну или же отпраздновать день гадания на ромашках и узнать, наконец, любит вас объект обожания или нет.
1: Ну, мне надо это. Я дома сижу, лежу.
2: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая – диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая – финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий-комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов – плюс 7-988-990-10-11. 18+.
3: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
2: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Radio DFM.

0: Nations Out of Touch только что в эфире радио DFM. Ну а американский актер Николас Кейдж приготовил для нас сюрприз. Он сменил имя, и отныне его зовут Николас Кейдж.
1: Да хорош нам сказки любить.
0: Не-не-не, оказывается, что до Йентова в паспорте он был записан как Николас Ким Коппола. Однако теперь он официально вписал туда свой сценический псевдоним.
2: Вот оно что, Михалыч! Вот оно что!
0: Ну, а я официально заявляю, что впереди у нас игра «Слово дня», в которой вы можете выиграть наш фирменный мерч. Дождитесь моей команды, первыми дозвонитесь в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем еще раз пламенный привет. Это Артем Скоробогатый, и я объявляю небольшой перерыв. Сколько можно работать, не покладая рук?

Ну что, уважаемые грамотеи, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Звоните +7 495 956 101 2.

0: будем надеяться, что с нами на связи прямо сейчас Грамотей Вячеслав. Ему, собственно, аплодисменты. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, Вячеслав, только честно, на сколько вы грамотеи? На 3, 4, 5, может, 10?
1: Да, вот смотря в каких областях.
0: Ага.
1: Но русский язык это явно не мой конек.
0: Угу. Слушайте, ну давайте посмотрим, может быть, вы просто скромный человек.
1: Ну, это тоже не мой конек.
0: Ладно, вот в чем дело. Слово дня. У меня для вас есть новостной заголовок, внутри которого, предательски для вас или нет, скрывается слово, где вам, Вячеслав, надо, как вы правильно понимаете, поставить правильное ударение. Если все здорово и хорошо, с нас фирменный мерч от Радио DFM. А если ничего не получается, ну, и такое тоже может случиться, то мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Вячеслав, в Санкт-Петербурге название, наконец, получили безымянные мосты и путепроводы или путепроводы. Вот тут надо что-то выбрать. Выбирайте.
1: Где путепроводы поставить? Или путепроводы?
0: Да.
1: Путепроводы.
0: Ну, вы были честны, когда говорили, что с русским что-то не так. Давайте разбираться. Это сложное слово, во-первых, Вячеслав, поэтому сыпать голову пеплом не рекомендую. Образованное от двух других, а в таких, как известно, ударение всегда падает на второй корень. А он тут вод. Следовательно, правильно говорить путепроводы. Путепроводы. Ну, не сегодня тогда получается.
1: Ну, хотя бы стал умней.
0: Точно! Именно по этой причине мы играем в эту игру. За что вам, кстати, большое спасибо, Вячеслав. Я развожу руками, а вы передаете свои фирменные приветы.
1: Передаю свои фирменные приветы своей семье, своей любимой жене Алисе, всему городу Барнаулу.
0: А учителю по русскому языку?
1: Ой, это, ну, наверное, ее лучше не озвучивать в эфире, я полагаю.
0: А-а-а!
1: При нынешних обстоятельствах.
0: Понятно, понятно. Я еще вернусь.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 18 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет пасмурно, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 15 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80

0: тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
0: СК-10.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера. Профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11. 18+.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что Радио DFM.

0: Что, перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу и скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Исландия, значит, стала самой дорогой для проживания страной в мире, а российские родители начали платить своим детям деньги за отказ от соцсетей. Ну, посмотрим, чем это все обернется. Реальной действенной мерой или же... просто пустым кошельком для родителей. Все, все, на этом у меня сегодня, да и вообще, надо сказать, на этой неделе тоже все. Проведите выходные так, чтобы было что вспомнить в понедельник. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: до скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове 18 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет пасмурно, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 15 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Автоком шахты».
6: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России.
7: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
8: Ждем вас. Оцените обновленный Havail Jolion в дилерском центре Havail City Pride на Малиновского, 43.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
9: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
10: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
11: Вау!
12: Подробности на сайте большойкино.ру.
13: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
14: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
3: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
15: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
18: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39. Или на сайте rus-media.pro.
19: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
3: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов.

0: Это трек, который, ну, когда появился много лет назад в оригинале от Faceless, в клубе вызывал какое-то состояние, знаете, аффекта полета и космоса. А еще добавляли стробоскоп, а еще добавляли дымка, девочки в очках, в джинсах с низкой посадкой, ребята, и... Это были лютые нулевые. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, фанфарки. Опа! Нарисовались, не сотрешь. Добрый вечер, любимый город. Южане, россияне, ростовчане. Всем привет. DFM, Ростов. Программа Party Time. Станция для слушателей старше 12 лет. Ребята, финальная, последняя пятница весны 26. Вот, сейчас кто-то говорит, крайняя. Да не говори так, крайняя. Последняя пятница весны 2026 года. Все. Крайняя. Крайняя бывает, знаете что, да? Вот, значит, друзья, добрый вечер. Всем большой привет огромный. Прям хочется пожелать настоящего реального позитива. Пусть все то, что нужно, произойдет, а все то, чего вы не хотите, чтобы происходило, чтобы не происходило. Вот. Итак, у нас есть единый номер для мессенджеров 8. Записали 918-59-00-469. Запишите, это наш новый мессенджер, друзья. Новые, новые цифры. 8-918-59-00-469. Паблик ВКонтакте DFM Ростов. И есть еще прямой контакт 320-104-6. Все работает. Настроение хорошее. Ваши сообщения прилетали даже между нашими встречами. Между радиошоу тоже спасибо огромное большое, что помните и делитесь своими добрыми какими-то историями интересными. Приехал руководитель из Москвы, удивляли сегодня его на левом обедали, сейчас приехали на работу и будем удивлять его вечерним Ростовом. Молодцы, вечерним Ростовом удивлять. Это очень правильно, конечно. Ну, если вы его уже налево отвезли, он уже приехал, наверное, после обеда в нормальном состоянии, да? А DFM — это единственное место, где понимаешь, у всех лето начинается красиво и музыкально вместе с тобой. Это продолжение нашей сегодняшней темы, что, ну, утренней темы, да? Что вы, ну, пытались изменить или какие планы вы ставили на лето? Ребят, сегодня вечернего шоу пока темы нет, вечернего шоу, да? То есть еще пока не обозначали. Вы можете предложить тему для разговора. Сегодня будет так называемый открытый микрофон, да, ну или открытый мессенджер. В общем, предлагайте тему для нашего сегодняшнего вечера. Качнем вечер правильно, интеллигентно, тоненько, весело. Звук я приготовил, ребят, сегодня вам. Ну, вот прям такой настоящий мясистый, знаете, вот сейчас многие вспомнят нулевые, десятые, ну даже не нулевые, а десятые. Твой клуб, твои движения, твой выпускной, твой универ, ты прогуливаешь универ, или ты гуляешь после универа, потому что у тебя только общага открывается в 7 утра, или твоя бабушка, у которой ты снимаешь квартиру, будет недовольна, если ты придешь ночью. В общем, сегодня мы с вами вспоминаем наши студенческие тусы, вспоминаем универ, твою жизнь, ну, студенческую, короче говоря, клубную. В общем, если есть что рассказать, можешь поделиться. Давайте так, тема открыта, но все-таки вспоминаем свою студенческую историю, вспоминаем десятые годы, где кто тусил и чем занимались.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане.
0: Мы начинаем. Погнали!

Ребят, ну, в общем, Коля, Настя написала, Дмитрий, ну, давайте оставим эту тему, так хочется прям. В общем, ребята, тема «Мои студенческие десятые», вот, «Твои десятые», да, как это было в десятых, то есть это 2010, 11, 12, 13, 14, ну и погнали, да. В 2010 году все ходили с модным гаджетом, который вышел четверка, да, четверка вышла как раз вот в середине года, ближе, ну, к сентябрю, по-моему, да, и у многих начала появляться четверка, стоила она тогда около 38 тысяч рублей. Вот, губы, бровки и реснички, все это было. В общем, короче, ребята, значит так, тема такая. Мои студенческие десятые. Клубы, общаги, тусовки, утро без памяти. Ну, давайте поностальгируем, повспоминаем десятые годы, да. Во-первых, это эпоха клубов была. Вписок, это какая-то студенческая свобода. Первые уже такие адекватные, крутые гаджеты с яблочком. Уже она хотела на день рождения не просто цветы, а нет, на 8 марта не просто цветы, но и телефон с яблочком белого цвета. Вот, в общем, тусовки до утра. Короче говоря, все это было у нас с вами, прошло, мы в этом были погружены. В общем, абсурдные истории молодости какие-то можно. Самое главное, чтобы было атмосферно. Ну и это такой вечер ностальгии. Вот помните, да, деньги были только на вход в клуб, короче, все. Помните, да, сейчас-то уже, по-моему, ну, очень, ну, практически нет клуба. Ну, нет, остались, но не в таком количестве, да. Раньше это были деньги на вход в клуб, а там дальше как пойдет, прокатит. Вот. Домой, ну, возвращались, бывало, пешком, или у кого-то все-таки были деньги, или кто-то подъезжал на тачке, грузились там человек по 8, по 10 в машину. И с утра уже с этими лицами после клуба, даже не заезжая домой или в общагу, мы уже отправлялись куда, правильно, на пару, на первую. На пару, на первую. И, кстати, вот, ребят, кстати, вот сейчас очень хороший проброс. Катя, а я тебя постоянно слушала по утрам после тусовок, после второй пары. Абсолютно верно. Значит, смотрите. То есть тусовки были не только в пятницу-субботу, да, были и в четверг, и по четвергам был, студенческие вечеринки были. И, конечно же, утреннее радиошоу студенты с переворота слушали как раз после пары. То есть они всю ночь оттусили на первые две пары и потом включали DFM. Молодец, правильно. В общем, сегодня мы встречаемся с историей, вспоминаем свои любимые какие-то клубы, тусовки, общаги. Своим группам, факультетам можешь передать привет. В общем, сегодня вспоминаем десятые. Вот, погнали. 2005 год, третий курс Ейского, ну, в общем, учебного заведения, с одногруппником, значит, прибили, что прибили по нашей молодости к подоконнику, оттуда, откуда у нас взялся молоток, ну, сейчас почитаем твое сообщение, перепроверять надо. Так, значит, из Семикаракорска, привет, учились в ДГТУ в Ростове, и была у нас большая компания из 12-14 пацанов, сняли по приколу квартиру на месяц на первом курсе, по итогу, значит, прожили там около 2 лет, дали прозвище этой хате ЧД, черная дыра. Заехал с пар на 5 минут поздороваться и пропал на неделю. Девчонки, тусовки, ну ты понял, да, конечно, понял. Слушай, самое главное, как хозяева этой квартиры, этой ЧД, черной дыры. Так, 12-й год, спецназ, такая особенная, значит, ну, да, особенная история. Забрали со второго курса училища, пришел из армии, доучился еще, но в армии было кайф, и фотографии присылать. Ребят, ну, не все фотографии можно присылать, да, ну, в любом случае прислал, хорошо. Дальше, ну, вот уже понеслось, да. Помню, как ехали всей группой в клуб на одном автомобиле и думали, что это успех. Да! Наша студенческая богата – это заказать один паровой коктейль на 6, да. В общаге музыка играла громче, чем здравый смысл, но все понимали, а с человеком, чтобы у нас не было вопросов, вопросы решали. Классное какое сообщение. Лена пишет, помню, как красилась в маршрутке по дороге на тусовку. Было это в далеком 2011. Вот 11 тоже вспоминают, Миша. В 2011 у меня был один нормальный пиджак, и он видел все клубы Ростова-на-Дону. И не только, мы даже на свадьбу по очереди ездили в моем пиджаке. Вот это история, красавчик. Так, помню, Эльстар в Доме офицеров, 6 утра шли пешком до шайбы с двумя близняшками. Есть разные близняшки в Ростове, известные, знаешь? Разные. И начинали тусить все по-разному. Ладно, в общем, твои незабываемые десятые. Поехали! Поехали!

0: Друзья, кстати, вот сразу хочу и обрадовать вас в пятницу. У меня есть сертификат на 10 минут на заезд в Квадринг, картинг-центр на Гребном канале для всех возрастов от 6 лет. Если вам уже 6 лет есть и больше, то в сопровождении взрослого вы можете устроить заезд на картинге. Ждем вас в Квадринге на Гребном канале. Все очень просто. Вы дозваниваетесь в нашу студию 320-104-6 и сразу забираете сертификат на 10 минут. Представьте, 10 минут. Заезд в Квадринге. Это картинг-центр на Гребном канале. Вообще наш любимый грибной канал вообще. Это такая мека спорта Ростова-на-Дону на левом берегу вообще. И все, что нужно, есть. В общем, замечательное место, классное. Вот. В общем, хотите сертификат? Сейчас сделаем. Элементарно. 320-104-6. Веду обратный отчет на слово «пуск». Подключаю пульт к телефонной линии. И смотрим, кто дозванивается, тот и забирает сертификат. Поехали. 5-4-3-2-1-0-0-0-0. Пуск! Вот теперь на пуск. Все подключил. Да, смотрим, кто у нас на связи. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Как зовут? Представьтесь, пожалуйста. Алло.
1: Алло.
0: О, здравствуйте, девушка. Как вас зовут?
1: Привет, Катя.
0: Катя зовут. Катя, слушай, ну не буду вообще мучить. Просто сразу поздравляю, вручаю сертификат на 10 минут на заезд в Квадринге. Квадринг – это картинг-центр на Гребном канале, так что ты можешь кого-то покатать там от 6 лет, да, а пока тот будет кататься, ты еще и потренишь, побегаешь там, я не знаю, что-то, можно и велик взять на прокат. Катя, я тебя поздравляю, хорошего тебе катания, да, но у тебя есть 30 секунд, ты можешь вообще поздравить кого угодно, а можешь еще и рассказать историю по теме нашего эфира.
1: Ой, историй на самом деле было очень много, молодость была очень бурной. Но, к сожалению, оно быстро закончилось, так как родился ребенок в 19 лет. Так что, девочки, будьте умнее.
0: Это такое мудрое вообще сообщение от тебя звучит. Причем очень мудрое. Слушай, ну скажи, ну помнишь яркий случай студенческой жизни? Мы сейчас вспоминаем мои незабываемые десятые, то есть это 11-й, 13-й, 14-й год. Как это было, где, может быть, общага, может быть, в универе что-то, в колледже, неважно где. Вот помнишь историю какую-нибудь, связанную с клубами, с музыкой, с концертом? Может, приезжали, Иванушки Интернешнл, ты стояла, кричала: «Иванушки, это я!» Было такое или нет?
1: Ну, было такое, да. Был концерт группы «Звери». Это было в Санкт-Петербурге, так как студенческие годы у меня проходили там.
0: Угу.
1: Помнится, как мы пешком с Васильевского острова шли на другой конец города домой. Пьяные, веселые, добрые, в отличие от нынешней молодежи. Потому что сейчас смотрю, сейчас молодежь совсем не такая, как мы были.
0: А вот, нам, слушай, Кать, нам родители то же самое говорили, что они были не такие, как мы. Да. Это знаешь, это всегда так, это у всех так происходит.
1: Ничего подобного. Я своей дочери старшей говорю, что дочка, жги, дочка, гуляй и будь веселой.
0: Ну скажи, у вас же были неформалы же в твоей юности? Были же неформальные ребята, неформалы?
1: Дима, я тебе больше скажу, я сама ходила с ирокезом.
0: Ты видишь, а сейчас нефоры тоже есть. Ты посмотри, они трутся на Большая Садовая газетная, ночами собираются. Так что ничего не изменилось, Екатерина. Тебе фанфары еще раз. Ба-ба-ба-ба-ба. Слушай, ну, пользуясь случаем, можешь передать привет кому угодно, Кать.
1: Ну, привет моей старшей дочери в город Вольск. Она вышла год назад замуж, уехала туда и никак не может приехать ко мне в гости. Но я чувствую, что на следующих выходных я сама поеду к ней, так как очень соскучилась. Привет моему супругу, тоже Дмитрий. Но люблю его безумно. Сейчас в данный момент он на работе за 115 километров от Ростова.

Кстати, Александр, прочитали мы твое сообщение, да. В 2005 году третий курс, Ейское учебное заведение, с одногруппником прибили пакет нашего мастера к подоконнику. Откуда он нас взялся, молоток, не помню. Мы учились на пекарей. И вот такую историю он рассказал. Александр это был, Сережа Тищенко привет передал. Слушай, ну как бы, ну лютые вы, ребят, прибить пакет. Слушай, ну пакет, ну это тапочки надо было прибить. Мы тапочками прибили. Ага. Так, 2012 год, первый курс, вкус взрослой жизни, вкус взрослых напитков, взрослых тусовок. Задача только одна, чтобы получить тройку, нужно посещать пары. Как-то после крепкой такой студенческой вечеринки сплю на паре, по истории одногруппник будет локтем в ребро, так как препод задает вопрос, встаю. Прошу повторить вопрос. Она повторяет, когда было заключение. В общем, там, ну, задает вопрос. Не раздумывая, ответил в четверг. Историю сдался в второй пересдаче. Молодец, Паша, молодец. Повторение вопрос какой? Этот студент самый яркий, мне кажется. Вот самый яркий студент. Человек, который преподаватель. Секундочку, повторите вопрос, пожалуйста. Это как что, где, когда. Можно вопрос повторить? А, так, дальше. Ну, тут, ребята, давайте без нецензурщины. Я понимаю, что вы вспоминаете студенческие годы, и тут возвращается не просто, допустим, Сергей Петрович сейчас, да, а Сереженька, да. Вот, ну, давайте аккуратнее пишите. Сережа, переделай, пожалуйста, свое сообщение, потому что здесь, я понимаю, тут все классно и со смехом, но переделай, замени эти лютые слова чем-то другим. Студенческие времена – это когда в холодильнике пусто, а на тусовку деньги всегда есть. И когда мне родители высылали, я говорил, что я поехал на Врубовую, купил все, что нужно для еды, и засаживал эти деньги. Ой, на Врубовую. Слушай, ну, студент на Врубовую, это вот, я не знаю, мне бы мои родители бы не поверили, если бы мне вот они выслали деньги, я сказал, типа, я поехал, ну, хотя это место, да, но вот если была такая ситуация, что на Врубовую поехал, у меня папа бы сразу раскусил, что студент поедет куда, ну, Врубова, это, понимаете, если кто-то не знает, это такое местечко, где можно там, ну, подешевле там много чего купить, там, типа дешевле там, ну, не всегда, но не важно, как. Но мне бы папа точно бы не поверил, что я поехал на Врубовую, тем более в пятницу, да, сейчас. Так, дальше. Мы могли тусоваться до 6 утра, идти сразу на пары и вообще чувствовали себя нормально. Я сейчас даже не тусуюсь и ложусь рано и вообще просыпаюсь помятенький. Сильно. Помню, дозвонился, будучи студентом на Динамит ФМ в Бубайло. Молодец, видишь, помнишь, как называлась программа, да? Выиграл билет на группу «Краски». Кстати, ответил на твой вопрос. Было круто, Саня. Саня, ну, я, конечно, этого не вспомнил, но если ты ко мне дозвонился, и ты еще на группу «Краски» выиграл билет, ну, тебя поздравляю. Но если это был Динамит ФМ в Бубайло, это было очень давно. Так, это были нулевые, это не десятые даже были. Так, дальше, поехали дальше. Танцевали под каждый трек так, как будто бы снимали видеоклипы либо для пранка, либо для музыкального телеканала. Вот пишет Настя, значит, в универе мы были бедные, но очень красивые, и правда, все пахли.

0: одним парфюмом. Ой! Ну вот эти девочки, знаете, вот студенческие, вот. Я не знаю сейчас, что у них за парфюм, что это за ароматы, что это за запахи. Они вообще реагируют, как: у тебя такой запах. Вот так девочки некоторые реагируют на это. Ну, мужчина, он хотел тебе сделать комплимент, у тебя хорошо пахнет, запах у тебя нормальный. Но он имел в виду парфюм, а она начинает обижаться. Пахнет котлетами, знаешь. Вот, но не об этом сейчас речь идет. А речь идет о том, что вот я вспоминаю вот студенческие вот эти все истории, тусовки. Клубы первые ростовские, да, девочки красивые. И, ну, какой-то вот такой был парфюм. Вот сейчас где-то бывает, ну, проскакивает нотка, да, где-то, где вот нефоры тусуют, ну, или там зумерята, зумерушки бывают в каком-то барике в Ростове, да, заходят. Вот этот запах, ты думаешь, да ладно! И вернулись сразу в то время. А, так, привет, ДФМ, всем привет. Наши тусовки начинались словами: ненадолго выйдем прогуляться. Очень было смешно, когда возвращались, причем у некоторых ребят были синяки под глазами. Ну, ты знаешь, ты хорошо здесь вот написала. Синяки под глазами, это хорошо. Ну, то есть это такая активная юношеская позиция была, да? Но, знаешь, синяки под глазами лучше, чем мешки под глазами. Ну, это, знаешь, как бы, в принципе, звучит практически созвучно одинаково, но значение совершенно разное. О погоде и поехали.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
5: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
7: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
8: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
9: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра»

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Вот сейчас Серега напомнил мне. Я сейчас тоже историю расскажу. Он пишет: «Привет, ДФМ, 2005 год, орбитальное. Кафе, знакомство с дамами, раки, напитки. Итог: с другом без денег пешком в центр шли». Ну, с дамами все нормально, Сережа, скажи. Нормально? Вот. У меня то же самое. Есть на шайбе, ребят, на шайбе есть очень старейшее заведение. Старейшее заведение. Работало оно в нулевые практически. Мне кажется, каждый день оно работало. То есть, ну и так вот прям до рассвета, не знаю, там с танцами, со всеми делами. Мы подъезжаем ребятами, значит, на шайбу ночью. Это 2000, тот самый яркий 2007 год, весна. Подъезжаем, какие-то дамы, какие-то люди, качели на входе, охрана, там впряглись одни другие. И мы попадаем к девчонкам на орбитальную домой. Вот это тоже было интересно. Девчонки с орбитальной, которые отдыхали на шайбе в том кафе. Да, ну, в общем, это, конечно, история. Так, как-то раз компания из Станицы на первом курсе решили первый раз попробовать напиток, паровой коктейль на молоке и еще напиток такой для взрослых, типа уже городские, крутые, модные. Как итог, прожженных скатерть ожег бедра одной из и на всю кухню запах паленой курицы. То есть вы дома решили это сделать? Ну ладно, скажу, муху в самбуке, да. Попить это плохо, все бросайте, все, все здоровые, вот, ну вот. Да, да, ребят, ну вот тут, конечно, тоже очень интересное воспоминание. Значит, помню огромные серьги, платье в облипочку и клубная форма Ростова всегда на боевом готове. Ай, моя ты звездочка. В 2013 году энергетик, шаурма были полноценным образом жизни. Тогда казалось, что 25 лет – это такие уже взрослые. Хотя, оказалось, были дети. Помню, как после клуба ехали на картошку, фри и обсуждали любовь. Подожди, ехали есть. То есть, смотрите, очень крутое сообщение. После клуба, то есть, как правило, клубы заканчивали работать под утро. Ну, это где-то 5-6 утра. Значит, ехали есть картошку фри и обсуждать любовь. То есть, если с кем-то знакомились, почему ехали на картошку фри, да, есть картошку? Почему? Потому что денег уже на шаурму не хватало, на бургер. Да. Я помню, на старой Цешке, еще вот до реконструкции Цешки, помните, были ларечки такие расписные, цветные, да, и там в одном из них продавали огромный московский гамбургер. Когда на него хватало денег, ты мог наесться на двое суток вперед одним гамбургером. Так, студенческая романтика – это встретить рассвет не там, где планировал, а желательно не в отделении полиции. Ай, хорошо. Мы тусили в 2007 году в клубе «Золото». Было очень здорово, яркие фотографии, смотрю на себя. Какая же я была дуреха, что связала жизнь с этим. И нехорошее слово. А на фотографии он рядом. Спасибо за фотку. Давай инкогнито, да, без цифр, без имени. Привет, поздравьте, пожалуйста, мою маму Васюкову Ксению Сергеевну с днем рождения. Люблю тебя, сын Славик. Славик, красавчик. Ксения Сергеевна, с днем рождения поздравляю. Ура! В 10-х все парни пахли одним парфюмом и амбициями, Дмитрий. Я вам то же самое могу сказать в ответ, очко. Да мы не спорим, что. Ну, если у кого-то был Хуго, да, даже нет, Хуго нет. Какой Хуго у студентов? Я даже не могу вспомнить, какой был парфюм такой, который общий. Ну, какой-то у кого-то, кто-то там был более-менее обеспеченный. У него там, допустим, был какой-нибудь там парфюм, не буду называть бренд, да, и все. Ты ну да, чуть-чуть, да, пшик. Но просто ребята еще, когда выезжали в клуб, и когда был доступен парфюм какой-то крутой, они не только на лицо это взбрызгивали. Ну, а вдруг что, да, пацаны, помните это или нет? Сейчас многие улыбнулись. Самое главное, не спались перед своей, что ты точно так же делал. Тогда самая главная проблема была пройти фейс-контроль. И если у тебя был фейс-контрольщик знакомый, ты всегда была в центре внимания. Ой, молодец! Кстати, у нас, я не буду называть, как, ну, не буду называть его имя и фамилию, и кличку. У нас был очень крутой фейс-контрольщик. Это был середина нулевых, там и шестой, и седьмой год, и восьмой, ну, вплоть, наверное, до десятого, где-то он так ярко, даже до двенадцатого работал в Ростове. Слушайте, ну, он был красавчик. То есть, вот, он определял, вот, вы идете, вы не идете в клуб. И начинались качели, козюли вот эти все.
Ну, было такое. Так, дальше. Вот уже интересно. Мои десятые – это были годы познания. Мы могли познакомиться в клубе и дружить потом 5 лет. Помню, как всей группой скидывались на такси, ехали как селедки. В студенчестве мы не успевали за тусовкой и за учебой тоже. Продолжали танцевать в универе. Тогда каждая пятница ощущалась как настоящий маленький отпуск. Длинное сообщение какое. Ты прямо сейчас... Это Мария. Машенька, ты вот прямо сейчас передала вот именно ту самую атмосферику. Музыкой можно вспомнить время, да? Какими-то воспоминаниями своими. Но вот когда так собираются воспоминания, ты такое впечатление, что погрузился туда. И трек очень крутой из десятых, ребята, Алекс Гаудино.

Ребята, а еще, знаете, наступает, знаете, такое время, когда можно рассказать, открыть, приоткрыть кое-какие тайны. Ой-ой-ой, сейчас я вспомню. Но почему я это сейчас начал говорить? Потому что вот есть очень круто, где это сообщи. А, вот. Написала, я не буду говорить имя, цифры, значит, ну, написала инкогнито, не буду говорить, да, вижу, девочка, блондинка. Помню свои первые клубные фото. Хотелось бы их забыть и кое-что удалить навсегда. Вот насчет фото, ребят, я сейчас вам расскажу. Помните, были в клубах у нас одно время модно, сейчас один портал остался, а так было несколько порталов, которые снимали клубную жизнь. И потом ты ждал эти фотографии из разных клубов, и бывало такое, что ты тусил за выходные, там, допустим, пятница — три клуба, суббота — три клуба, а кто-то еще на воскресные тусовки попадал, были воскресные. Клубы начинали работать в четверг, у нас было такое, да, вот прям активно. То есть сначала в четверг в одном летнем клубе, который назывался «Золото», да, ну, можно сейчас говорить, уже его давно нет, там начиналась программа в четверг, там были стендап-комики, тогда еще не совсем так стендап, а немножко другая история, но, в общем, комики выступали, после комиков начиналась тусовка, вечеринка, диджей и так далее. То есть четверг, пятница, суббота, воскресенье. И вот ты проезжал несколько заведений за пятницу и субботу, и потом ты на этом портале, там, если в понедельник не вышло, ты начинал там ждать, ругаться, что такое, и вот в понедельник, во вторник появлялись фотоматериалы на этих порталах, где можно было посмотреть клубную жизнь и твою всю тусовку. Причем так можно было посмотреть, какие девчонки какие были. Вот, допустим, я обращал внимание, знаете, на что? Вот, допустим, три клуба в пятницу изучаем. Смотрим, парочка таких подружек, да? То есть там блондинка в таком-то, брюнетка в таком-то, и потом смотришь, в другом клубе они просто, знаете, что делали? Они верхними частями одежды менялись, типа, оба-на, и в новом! Оба-на! Вот. Просто поменялись, я не знаю чем, ну, верхней частью одежды. Но это одна история. Вторая история, так как мы, ну, вот, радийно всегда поддерживали мероприятия, концертные истории, клубные истории. Очень много к нам артистов приезжало и приезжает в эфир, и мы сидим, вспоминаем или там рассказываем, ну, неважно. Также мы сотрудничали с этими фотопорталами, с этими фотопроектами, которые ведут съемку в клубах, да, на клубных вечеринках. И вот как раз в понедельник, вторник у меня были такие звонки, особенно после пятничных вечеринок. Звонил мне какой-нибудь мой знакомый, говорит: «Димасик, Димасик, позвони, скажи, чтоб не публиковали фотки. Я не с основной был в клубах своей, не с основной». Представляете? Мы находили людей и звонили. Я говорю: «Слушай, там по имени называл». Я говорю: «Слушай, такая ситуация, надо как бы подкорректировать. Там человек случайно просто в пятницу вечером, его из дома позвонило, он говорит, я задерживаюсь там на работе, аудит, а он уже в клубе, он не с той, не с основной, удали фотографию». Такое было, конечно, было такое. Это были нулевые и десятые. Тоже интересное сообщение. Студенческие тусовки — это когда дома тебя видели меньше, чем знали о тебе бармены. Вот это сильно. Это сильно, да. Но ты знаешь, не у всех студентов хватало денег на барменов, да. Так, дальше. Помню свои первые тусовки. Всегда это было феерично и осталось навсегда в памяти. Тогда все песни DFM автоматически становились саундтреком ночи, потому что они играли в клубах. Да. Да. Подтверждаю, точно. Студенчество — это когда можешь не спать двое суток и все еще выглядишь нормально, еще работаешь, и еще потом приезжают родители, и ты с улыбкой говоришь: «Все в порядке в универе». Все в порядке в универе, дайте денег, да. Да, дайте денег на лабораторную работу нужно. Так, в 2010 году поход в клуб был событием уровня свадьбы. Приезжали ко мне гости из разных регионов Краснодарского края. Ну, наверное, из Краснодарского края, давай так скажем. И я их отводил в клубы. Ну, слушай, это была история, да. Где-то клубов было больше, где-то меньше. Была очень яркая клубная история в городе Новороссийске. Там был клуб, который назывался «Моцарт». И в «Моцарт» съезжались не только с юга России тусовщики, артисты, но и со всей страны, потому что там была уникальная акустическая система, акустика заведения, выступало очень много крутых артистов. Да, но это вот история, но она не совсем студенческая. Да, уже «Моцарт» — это было подороже. Так, дальше. В универе все были диджеями, фотографами, рэперами и еще девочками для показа мод. Ох, молодец, да, да. Точно. Очень много было диджеев,
Да, знаете, даже вот в нулевые, наверное, в десятые, в одиннадцатые, было такое выражение: диджеев больше, чем людей. Точно, однозначно это было. Party time. On DFM. Come on.

0: Петруха, ты выходил, что ли, или нет? Мы же об этом говорили, прям в эфире я сказал. Вот помните старую цешку до рестайлинга, да? До ребрендинга, уже говорил об этом. Вот Петруха пишет, студенчество это фастфуд на ЦГБ в его первоначальном виде. Мы же только об этом говорили. Петруха. Петруха! Так, поехали дальше. Помню, как после клуба шли встречать рассвет на набережную. Слушай, ну вы романтики были. У нас вот реально. Я не знаю, где, в каком районе города, еще где-то, да, кто-то учился, допустим, на Западном, кто-то тусил на Западном, были заведения на Западном танцевальные, да. На Западном были места, где тоже можно было хорошо покушать в любое время, особенно под утро. Но вот мы не на набережную тянулись после клубов, а мы тянулись именно на ЦГБ. Ну, это вот, точка притяжения была. Место силы, мне кажется. Помню, как после клуба шли встречать рассвет на набережную. Я тогда еще была совсем наивной девочкой. Вот один в один еще одно сообщение пришло. Так, далее. Вот смотрите, вот тоже, вот прям вот молодец, Катя написала. Тогда в телефоне было 14% заряда. 100% уверенности в себе, и этих 14% хватало до утра. Вот это актуально. Это актуально. Да-да, сейчас тоже нет-нет, да и дашь огня одеколоном везде. Сережа, молодец. Сережа. Так. В десятых все фоткали еду в клубе, будто, слушай, уже поколение яблочко пошло, да, это началось как, ребята, вот мне кажется, началось не когда первый, давайте так, это не реклама просто, не когда первый iPhone появился, его там дорабатывали, потом еще один, потом 3G, 3GS, а вот с четверочки, мне кажется, вот это и пошло все, да, у меня просто бывшая, она постоянно думала, а я, ну, что ж такое, вот, она просто в трендах была тоже, постоянно. Ну, такая она. Угу. Мы тогда могли собираться на тусовку за 12 минут. Сейчас мне нужно 3,5 часа. Лена. Ленок, надо быстрее. Так, студенчество это когда денег нет и идем тусить, спокойно существуют вместе. Я никак не могу забыть клуб Genius. Это было место силы, место притяжения. Никогда не было денег, но всегда мы девочками отдыхали на полную, и нам ребята закрывали столы. Света. Дима, и не... Сейчас. Дима, не называйте нас тарелочницами. Девочки, смотрите, я вообще не думал сейчас говорить о тарелочницах. Это же вы написали. Вот я и не думал говорить, секунду. Вообще никак не думал говорить. Вы написали об этом. Кстати, у меня для тарелочницы и пополамщиков есть очень хорошая история сейчас. Вот прям вот реально хотите в рестик? Вот хотите в ресторан сходить? Только без всей этой вашей шоу-программы, а по-настоящему. Смотрите, у меня сейчас есть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Роколов», которая находится на Соборном 24. Раки, донская кухня, атмосфера старого города в самом центре Ростова-на-Дону. Итак, внимание, друзья, смотрите. Сейчас я задаю вопрос, даю на вопрос 3 варианта ответа, включаю погоду, вот, после погоды мы танцуем, и у вас будет время ответить на вопрос правильно, и правильный ответ нужно прислать на наш номер, мессенджеров наших 8-918-59-00-469, то есть вот, в принципе, если у вас все получается, то вы выигрываете сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Роколов» на Соборном 24. Готовы, ребят? Готовы? Внимание, вопрос. Какого цвета рак до варки? Красного, зеленого, темно-коричневого? Поехали!
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Дамы и господа, продиги. Так некоторые диджеи в регионах называли продиджи. Продиги! Ребят, ну здесь есть лютые ответы. Лютые ответы. Лютые. Согласны? А сейчас я просто вам дам ответ, который присылает Ольга Владимировна. Ольга Владимировна такая яркая брюнетка. Яркая брюнетка. Я так понимаю, что и с большой огромной душой. Вопрос был такой. Какого цвета рак до варки? И Ольга Владимировна пишет, какой, как вы думаете? Она пишет красный. Ужас! То есть мы в Ростове или где? Поехали, ребят. Ну, в общем, это Бродиджи. Ольга Владимировна, сразу, это даже не в штангу, это не даже по мячу вот, не попали в ворота. Вы просто, знаете, как на стадион не приехали. То есть это не в штангу даже, Ольга Владимировна. Все, проехали мимо. Ребят, спасибо большое. Очень было много правильных ответов. Значит, вопрос был такой. У меня есть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарный Раколов». Я готов этот сертификат подарить тому, кто должен был прислать. Ну, ничего не должен, просто ответить на вопрос, да. Какого цвета рак до варки? Красного, зеленого или темно-коричневого? Да. Были отдельные, значит, не только Ольга Владимировна, было там еще несколько сообщений красный. То есть, ну, это вообще, конечно, это вообще вот просто вот. Вот смотришь, кто еще сейчас, еще кто-то красный писал. Сейчас. Ну, вроде как бы нормальный человек, думаешь, ну, сейчас, ну, нормальный человек, элементарный. Вот Олег писал, красный тоже, Олежек, ну. Вот тебе и он. Не, да, не болит, а красный. В общем, смотрите, было очень много ответов. Конечно же, было много правильных ответов. Практически все правильные были. Конечно же, зеленый, но кто-то добавлял еще там, знаете, уходили в какие-то там ответвления, там, сиванские, маноческие. Не-не-не, Паш, ты зачем сейчас сюда это пишешь? Уточните. Для чего ты это написал все, Паша? Так, вот, были там и типа там голубой, синий. В общем, ребят, правильный ответ. Давайте так, вот сейчас усредняем. Правильный ответ зеленый. Значит, рак до варки зеленый. Ну, примерно зеленого цвета, да? Это был правильный ответ. И, значит, было много ответов. Но вот после, конечно, когда красный уже написали, тут уже все, можно... Просто вышли все и все. Уехали. Все уехали! Нет никого в этом доме или где. Так, значит, давайте-ка найдем сейчас правильный. Сообщений было реально очень много. Ну, вот, наверное... Все-таки первый правильный ответ присылает абонент 9379, Kia Rio написано у нее в аккаунте. Она уточняла, что зеленый, и потом еще добавила, а если молодой, то с синим оттенком. Молодец, моя Kia Rio! Молодец, умница! Как зовут хоть имя твое? Скажи, какая ты, как тебя зовут. Мы тебе сейчас отправляем, значит, смотри, отправляем тебе огонечек, поздравляем. Ты выигрываешь сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Раколов». Это спонсор розыгрыша. Отправляешься туда, но уже что будет там происходить, сама потом нам расскажешь. Это Ираки и Донская кухня, атмосфера старого Ростова в самом центре города. Это все историческое здание нашего любимого места. Вот и все, ребят. А теперь в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Все!
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реальная история с Борисом Всемогущим. Я как-то еду в маршрутке, и мужик сидит впереди и громко по телефону на всю маршрутку орет, что-то у него какая-то сделка на миллионы, на бриллианты, на яхты. А потом он такой тихим, спокойным голосом орет на этого водителя: «Остановите, останови у ларька, я забыл купить колбасу». Просто колбасу. Знаете, как я все это называю? Бизнес-ланч по-нашему, бизнес-ланч по-царски. Классно, да? Друзья, это Радио DFM, музыка для тех, кто на контрасте. Слушаем и, конечно, кайфуем.
1: Реклама.

0: всем параметрам.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
2: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, теперь самое время поиграть. Кому грустно, кому чего-то не хватает, еды, сыра, денег, прямо сейчас берет свой телефон +7 495 956 101.2 и начинает играть с Борисом Всемогущим. Слышали, да? Это моя самая любимая игра. Готов ее слушать просто бесконечно. Берем телефон и набираем +7 495 956 101.2. Прямо сейчас я буду дарить вам подарки, наш фирменный мерч. Готовьте, последний раз специально для самых заботливых. +7 495 956 101.2. Звоните.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до +15 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 № 9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. +31 10.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 № 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
5: СК-10.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Где кайфово, Любовский?
8: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41.

0: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу в воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
5: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что...

0: Итак, до нас дозвонилась прекрасная Ольга из Уфы, которая замужем. Это, кстати, первое, что она мне сказала. Я говорю: привет, Оль, я замужем. Ольга работает в банке. Оль, привет, ты тут?
1: Привет, да, здесь.
0: Как твое настроение, чем занимаешься? Расскажи мне, Ольга, которая замужем.
1: Готовлю ужин мужу.
0: Прекрасно. Слушай, скажи мне, знаешь что, какая самая большая сумма на работе у тебя была в руках? Вот самое, что, ну, что ты держала самое такое ценное, дорогое? Какая самая большая сумма?
1: Ну, я не работаю с наличными,
0: ага.
1: Поэтому это, наверное, только моя зарплата, самая большая сумма, которую
0: ну,
1: я
0: ладно.
1: Держал.
0: Ну ладно, зарплату мы спрашивать не будем, теперь давай поиграем. Смотри, давай представим ситуацию, что ты у нас прекрасная бабушка. Сидишь на лавочке и ворчишь на всех подряд. Тебе нужно за 30 секунд назвать 10 сплетен или 10 фраз ворчаний вслед прохожим. Ты готова?
1: Угу, хорошо, да.
0: Давай, божий одуванчик, погнали. Ну, давай.
1: Ой, ходят здесь, топчут.
0: Ага.
1: Ой, ужас. Вот, а вот нарядилась.
0: Так,
1: а
0: давай, третья.
1: Юбка короткая у нее. Ой, что за дети пошли материться. Мячик пинают слишком высоко, сейчас окно разобьют. Ой,
0: еще три давай.
1: Что тут мусорит?
0: Еще две.
1: Бумажку выкинул.
0: Ужасно.
1: Так.
0: Ничего, давай, еще две давай.
1: Слишком громко разговаривают по телефону.
0: Ага, ненавижу.
1: Не знаю, смеются слишком громко, бесит.
0: Классно, хорошо, просто потрясающе. Оль, ты большая молодец, ворчать ты умеешь, как мастер спорта по ворчанию. Я думаю, знаешь что, сейчас все бабульки, которые живут рядом с тобой, начинают ворчать и обсуждать тебя. А, это Ольга делает все неправильно в целый голос. Дарю тебе фирменный мерч и кому передаем приветы, Ольга?
1: Большой привет моей семье, моим коллегам, всем так. Отличной пятницы и классных выходных.
0: Ольга, ты большая молодец, не отключайся, расскажу тебе, как забрать подарки. Ну что, на этом у меня все, с вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий, всем желаю классных, что там у нас, выходных, денег, любви и здоровья. Я всех обнял, поднял и крепко в душ поцеловал. Пока-пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Автоком шахты».
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
7: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
11: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
16: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагова, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже жду теплое лето и тоже люблю по вечерам смотреть, что показывает холодильник. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 29 мая 2026 года. Мало того, что это последние дни весны, так еще и впереди выходные. Аплодисменты. Лето встречаем вместе. День сварщика сегодня, день гадания на ромашках, Всемирный день здорового пищеварения, вот, день военного автомобилиста, еще сегодня Международный день Эвереста, день положите подушку на холодильник, нафига непонятно, и вообще, что за странный праздник, тоже никто не объяснил. Так, Федор Житник. Сегодня, о чем это, неизвестно, но мы точно понимаем, что у Федоров сегодня день рождения. Ой, именины. Да. Вот. И, друзья, сегодня мы решили с вами обсудить следующую тему. Какую фразу вы точно не хотели бы слышать в выходные? У каждого эта фраза своя. Вот я, например, не хотела бы, конечно, услышать вот что-нибудь из серии «Ожидается похолодание, по мнению гидрометцентра, будет так холодно, что вы просто офигеете, вам январь покажется счастьем». Вот это я, конечно, не хотела бы слышать в выходные. Потому что обычно как? В будни жарко, в выходные холодно. Закон подлости, закон. Или, например, «А давай дома посидим». Если на улице хорошая погода, выходные, вот это «а давай дома посидим» звучит как-то, ну, не особенно хорошо. Особенно ужасно, это когда вы уже договорились с друзьями на даче потусить, и вдруг они в выходные звонят вам и говорят: «А мы заболели, мы не приедем». Вот это тоже не хотелось бы слышать.
2: «О, да у тебя температура». Вот эту фразу я не хотел бы слышать.
1: Ну так вот, Попов у нас заболел. Сейчас он все делает для того, чтобы меня заразить. Я вообще не знаю, я боюсь с ним сидеть в одном помещении.
2: Я наболевшим. Ну, да. И, конечно, вопрос, хочешь ли ты поработать на выходные? Конечно, нет, не хотел бы слышать ее.
1: Вот это 100%. Друзья, обязательно пишите нам, какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные. У нас есть координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте. Номер для сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago.
3: Pago.
0: DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
0: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Лунный ход. Лунный календарь.
1: Да, друзья, у нас сегодня 14-й лунный день. Очень мощный энергетический день, одинаково удобный и неблагоприятный. При этом удачен день для новых начинаний, для решающих шагов достижения какой-то цели. Активные, целеустремленные люди будут чувствовать себя в своей тарелке. Все дела начатые удаются, все неправильные какие-то поступки усиливаются, все направленные на позитивные цели действия приносят пользу. Энергетический поток сегодня велик, используйте мощь сегодняшнего дня по максимуму. Сильная энергия может негативно сказаться на вашем самочувствии, многие в этот день погружаются в уныние, на какие-то подобные истории. Лучше не обращать внимания, а все равно удерживаться в радости, позитиве и всем остальном подобном. Многие также могут почувствовать, как обостряются фобии, возникают какие-то неприятные ощущения внутри. Лучшее лекарство от внезапно нахлынувшей грусти. Дмитрий, как вы думаете, что?
2: Я боюсь сейчас сказать, после чего придется говорить дисклеймер.
1: Правильно, физическая нагрузка.
2: Вот, да.
1: Лучшее. Оно. Займитесь спортом или генеральной уборкой, советуют нам астрологи, друзья, очень странные люди. Я просто представить себе не могу, что должно быть в моей башке, чтобы я завтрашний день, субботний, провела целый день с пылесосом. Вот просто интересно. Генеральную уборку надо проводить, мне кажется, как-то постепенно. Ну вот, а еще лучше криком на близких. Тогда генеральная уборка, она, ну, как бы эффективнее проходит. Потому что она в коллективе проходит, а не вы одна стараетесь.
2: Робот-пылесос пускай старается.
1: Ну вот, это было бы вообще хорошо. Так, лень способствует накоплению нерастраченной энергии, а застой энергии крайне негативно сказывается на здоровье. Поэтому обязательно в 14-е лунные сутки, а я напоминаю, они стартанули, еще не стартанули, они в 19 только часов стартуют. В 19:34.
2: Получается, сегодняшний вечер и завтра
1: и
2: весь день.
1: И завтра весь день, да. Поэтому очень важно это понимать, что завтра вот у нас будут такие энергии. Обязательно погуляйте, подышите свежим воздухом, в парк сгоняйте, не знаю, там, на велике покатайтесь. Вот это все подходит абсолютно. Поиграйте в какие-нибудь подвижные игры, но не дома, а где-нибудь на улице. Вот. А о том, что нас ожидает в любви и бизнесе, расскажем в следующем часе.

0: On DFM. Камон, друзья, у нас сегодня тема.
1: Какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
0: Добрый вечер. Знаете, вот эта фраза. Зая, а давай съедем на закупку продуктов. Или зая, а поехали со мной на шопинг. Или зая, а мне туфли новые нужны. Или зая, а давай мы в следующий раз поедем в гости, потому что мне на ноготочки надо. Вот это все. Понимаете, почему-то всегда все, что начинается со слова зая, как будто бы это уже что-то неприятное ожидать.
1: Не хотелось бы до этого слышать.
0: 100%. Что еще?
1: Они параллельно нам сделать генеральную уборку. Прямо вот все не хотят ни за покупками ехать, ни убираться. Так, что у нас? Дорогой, сварганька мне жареных котлет.
0: Или, например, голос участкового. Опять шумите. Я знаю, это вы за дверью. Открывайте. Мне вообще нравится эта история, когда кто-то кому-то по батарее. Это, знаете, это только же в нашей стране. Это такая народная наша черта. Вот насколько мы все объединены одними историями, проживаем практически одинаковые жизни, только с нюансами. Но вот смотрите, если кто-то стучит вам по батарее ночью, да, что нужно ответить? По голове себе постучи.
1: Ну или, конечно, берется швабра в этот момент.
0: И в ответочку фигачится.
1: Потолочку.
0: Вот это да, это прекрасно. А еще, вы знаете, не знаю, может быть, это как раз редкость. Ну вот у меня, например, как, если я слышу, как

0: Ой, поругаться, ты понимаешь, как хорошо ты живешь, какая ты спокойная, замечательная
1: семья. Когда ты начинаешь понимать, что как все-таки тебе повезло, да. Что у тебя таких истеричек не происходит. Да. Да. Это, конечно, хорошо. Вот, но, с другой стороны, конечно, я считаю, что ругаться надо шепотом, чтобы никто точно не слышал, и чтобы для всех вы оставались идеальной, гениальной семьей.

0: Друзья, мы совсем скоро поиграем. Вы можете позвонить нам прямо сейчас и выйти в прямой эфир. Плюс 7-495-956-101-2. Очень ждем. Звони.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс, погода завтра в городе пасмурная, небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Trio Motors. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный. Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Trio Motors на Текучева 350А. Джили Манджаро в Trio Motors – это космос по земной цене.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд Маха в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
6: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер.

0: 6+.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
2: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс. Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный 24.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: есть контакт. Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Кто с нами?
1: Кирилл из Долгопрудного. Кирилл, добрый вечер.
2: Здравия желаю, товарищ.
1: Вот, Кирилл, вы где-то там плывете,
0: Кирилл,
1: что ли?
0: Надо, чтобы вы закрыли окошки или где там у вас ощущение, что вы где-то под водой.
1: Распуститесь в трюм.
2: Сейчас слышно?
1: Да.
0: Ну, скажем так, слышно, но не очень. Да, а и кто с нами?
1: Главное, чтобы слышала ваши слова Альбина, когда вы будете их объяснять. Альбина из Казани, здравствуйте.
3: Добрый вечер. О.
0: Ну что, друзья, давайте прямо сейчас тогда переходить к делу. На старт, внимание, поехали.
2: С помощью него измеряют, за сколько человек пробежал в армии или спортивный марафон, дистанцию какую-то. С помощью чего измеряют?
3: Секундомер? Метр?
0: Секундомер.
1: Есть секундомер.
2: Все верно.
3: Секундомер. Ага.
2: Да. Из него наливают воду в отелях, еще где-то с горячей, с холодной водой. Там бутылка еще наверху такая стоит.
0: Есть, есть.
2: Все верно, все верно. И третье, там плавает такая хитрая, еще можно людей называть хитрая, шкура у ней такая. Ну, в общем,
3: лиса.
2: Животное такое плавает.
3: Лиса.
2: Нет, плавает, плавает. Нет.
3: Плавает, плавает. Плавать хитро в выдра?
0: Есть! Чего? Чего? Вообще... Нет, знаете что? Это вообще какой-то поклёб. Я вообще ни разу не видела, чтобы выдра была хитрая. То есть... Не, ну что это? Водоплавающая лиса, конечно, вот действительно, там можно назвать
2: хитрой. Видимо, на Волге в Казани такое бывает.
0: А тут взяли вот так вот. Это все равно, что зайчика сказали бы тоже, что он какой-нибудь подлец, понимаете? Не... Ну, зайчик, ну, под... ну понимаете, ну такой еще с ушами, подлец.
1: Да, вот, да.
0: Точно, кролик.
1: Всех подставить.
0: Давайте поаплодируем.
1: Ну, ребят, молодцы, справились. Задаем 3 из 3. Поздравляем. Значит, вам достается наш фирменный плед для пикника, для летнего. Прекрасный подойдет.
3: В общем, да,
0: чтобы, ваша, чтобы ваша попа никогда не мерзла. А это важно, между прочим. Садятся вот так вот на холодное, а потом удивляются. Вот. Поэтому теперь у вас будет плед. Вы всегда сможете сами сесть и других посадить. Но других посадить звучит как-то не очень хорошо.
1: Рядышком с собой.
0: Ну, давайте прямо сейчас каждому по 10 секунд.
1: Кирилл, начинаем с вас.
2: Передаю привет маме Лидии, отцу Вячеславу. Также я передаю привет всем моим одногруппникам, всему коллективу Московской областной станции скорой медицинской помощи города Долгопрудного и хорошей знакомой Дарье, у которой у знакомых, у детей сегодня день рождения. Хорошо справиться, всем счастья, здоровья.
1: Поздравляем, ура. Альбина?
3: Передаю привет своей доченьке Самирочке, нашего песику Арчи, с которым мы сейчас едем в гости, к моим родителям. Родителям, мужу, всех люблю, и вам, конечно, ДФМ.
4: Есть контакт.

0: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, сегодня мы обсуждаем с вами следующую тему.
1: Какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
0: Ой, много таких фраз, на самом деле. Надо выйти на работу срочно. Сегодня самый популярный ответ. По прогнозу на выходные будет дождь, снег, шквалистый ветер, заморозки. Надо срочно в деревню к родственникам помогать картошку сажать. Самая страшная фраза детства. Дорогой, дорогая, мама просила помочь на даче по дому, свозить ее по делам и т.д. и т.п. Или, а давай замутим перестановку в доме, читай, начнем ремонт. Слушайте, раньше, кстати, было модно перестановки делать, я помню. Ну, как будто это такое развлечение родаков было, прям реально развлечение. Они кайф ловили, когда что-то там перестанавливали.
1: Ну, телек переставили,
0: диван другой стороны поставили, такое ощущение, что новую хату купили. Ну, то есть, действительно, как-то это было модно. А сейчас вот, Дмитрий, вы замечаете, что люди практически перестали переставлять мебель?
1: Это все из-за того, что вот хотят, чтобы мы покупали всякую новую ерунду, понимаешь? Чтобы мы делали ремонт, чтобы мы переклеивали обои, чтобы вот мебель не понравилась, иди купи новую.
0: А эту выкидывай.
1: Все, пора менять диван.
0: А раньше, представьте, одну стенку на всю жизнь. Одна стенка. Стенка – это не просто стена, это как ее,
1: горб. Это стена из шкафа.
0: Да. И шкафа. Вот один вот этот сервант на всю жизнь. Поэтому единственное, что оставалось, это двигать его в разные стороны.
1: Даже не на всю жизнь, на две, на три жизни.
0: Вот, понимаете, вот опять же, телевизор. Многие сейчас говорят: а зачем вам телевизор? Вы же все равно его не смотрите. Ну тогда вопрос. А к чему будет повернута вся ваша мебель? То есть получается, что к картине какой-то или к чему тогда?
1: Конечно.
0: То есть телевизор же для этого и висит. Вы можете его не смотреть, но мебель должна смотреть на него. Все. Это традиция наша. Это так должно быть. Еще я помню, в детстве смотрела всякие там америкосские фильмы, и там у них, значит, диван посреди комнаты стоит. И я такая думаю... А не поставить ли мне в своей комнате диван посредине? Мама зашла такая, обалдела, сказала, ты что за ерунда такая какая-то? Зачем тебе это надо? Перестали обратно. Но, понимаете, вот как-то мне почему-то казалось это очень крутым, что диван стоит не к стене, а посреди комнаты.
1: Вокруг него побегать можно.
0: Да, а сейчас, кстати, у нас у многих уже диваны посреди комнаты стоят.
1: Дизайнеров много развелось, понимаешь? Тебе сразу могут подсказать, как лучше поставить, где он должен стоять, какого цвета быть и с чем сочетаться.
0: Да, это как в «Друзьях». Вот помнишь, да, в «Друзьях» везде диван всегда посерединке, а стол где-то сзади. То есть вообще странная такая история. Сзади стол, а спереди диван. То есть ты не за столом сидишь на диване, а спиной сидишь к столу на диване.
1: Да, очень
0: нелогичная история, но почему-то очень модная была. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим с вами обсуждать нашу тему.
1: Какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
0: Обязательно пишите нам что-нибудь, а мы зачитаем, ладненько? It's showtime. Погода!

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс, погода завтра в городе пасмурная, небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1-ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026 движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом «ХАБ» тебя ждет приятный сюрприз. Ролл «Бекон Хит» в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: друзья. 19:03 в Москве. Пятница у нас здесь актуальна как никогда. И даже выходные, помните, движение – это жизнь. Поэтому, лежа на диванчике, слегка поддергивайте ножкой. Аплодисменты каждому, кто вместе с нами. Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юлия Пагова.
0: Напоминаем, друзья, у нас сегодня тема,
1: которая звучит так. Какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
0: Голос уборщицы по подъезду. С какой ямы в вашу квартиру идет столько грязных ног? Ваш тарантас опять перекрыл мне выезд. Голос из трубки. Здравствуйте, мы заметили подозрительное движение по вашему счету. Это вообще всегда неприятно слышать. Но вот выходные испортить себе подобным — это совсем ужасно. Значит, еще голос соседа за стеной. Ты заткнешься или помочь? Не ваши ли гости лампочку выкрутили на первом этаже? Вот такое тоже у нас есть. Дальше. Поехали все вместе на шашлычки, на природу, на твои. Знаете, всегда можно посмотреть на человека, представьте, компания, все веселятся, всем весело, уже 3 часа ночи, и вдруг какой-то самый такой активный человек, обычно он бывает женат глубоко, его жена сидит несчастно рядом и ждет, когда все это закончится, и он говорит: ребята, поехали к нам, продолжим. И вот в этот момент нужно смотреть на лицо его жены. Она пытается всеми силами его пнуть, что сделать, как-то изменить ситуацию, но, знаете, это как тонущий человек, которому никто абсолютно не дает вот этот спасательный круг. И только топят ее и ее завтрашний день. Вот это вот, да, такое существует. Поэтому желаем вам не услышать эту фразу из серии «А поехали все к нам!» И чаще всего это говорит человек, который потом не будет за всеми мыть посуду, которому не надо будет на всю эту ораву готовить, и которому не надо будет определять, кто где ложится спать, и кому нужно где-то постельное белье нарыть, понимаешь, свежее.
1: Потому что у этого человека праздник, понимаешь?
0: Он веселится, да, у него все хорошо. Да. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Вы главный. Главное, присоединяйтесь, не забывайте, что у нас на кону супер крутой, теплый, мягкий, фирменный плед DFM, поэтому можно постараться все-таки написать что-нибудь интересное. И, конечно же, у нас есть координаты.
1: Группа радио DFM ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5-115. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу лунного вечера, лунного дня. Вот у нас в 19.34 стартанул 14-й лунный день. Это, между прочим, уже практически полнолуние, друзья, имейте в виду. Так, любовь. Хороший день для любого вида коммуникаций, если вы понимаете, о чем мы. Так, уделяйте время родственникам, родным, общайтесь не только с близкими людьми, но и с коллегами-партнерами. Сегодня люди настроены решительно и мыслят рационально. Используйте готовность к обмену информации сполна. Также сегодня день различного вида искушений, в том числе и сексуальных. Значит, может возникнуть сильное влечение к людям. Вот, поэтому все-таки держите себя в руках.
2: Я думал, наоборот, не сдерживайте.
1: Не сдерживайте, если вы уже в каких-то отношениях. Да. А так вот, знаешь, вот если вы будете подкатывать ко всем подряд и вести себя как сексуальный маньяк, то вы можете испортить себе репутацию. И этот день, он действительно может таким образом вам попортить взаимоотношения с людьми. Поэтому алкоголь сегодня запрещен. Да, он и так вредит вашему здоровью. Ну, а сегодня вот еще и астрологи запретили. Но также по поводу работы. Не упускайте этот день, будьте активны, трудолюбивы. Делитесь идеями, выносите предложения на публичных совещаниях. Можно обсудить некоторые вопросы с начальством. Но ничего уже нельзя, потому что мы уходим на выходные. И я очень надеюсь, что вы забудете про работу хотя бы в субботу. Будете отдыхать по полной программе и думать только о том, как вы хотите... Что там
2: провести
1: говорили?
2: Лето.
1: Как вы любите свою жену или как вы любите своего мужа. Все, красиво выкрутились?
2: Да, хорошо.
1: Нормально.

0: On DFM.
1: Итак, друзья, мы, между прочим, совсем скоро поиграем.
2: Да, у нас впереди игра, называется «Методом тыка». Будем проверять вашу интуицию, насколько она у вас развита по пятибалльной системе. Если будет на 3 из 5, получите от нас подарок. От нас подарок, да, можете уже дозваниваться прямо сейчас. 8-495-956-1012.
1: Так, ну и у нас сегодня тема.
2: Да, какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
1: Очень много тут вот не хотят. «Ты должна». «Я в выходные», — пишет Елена, — «никому ничего не должна». Значит, «я себя сделала сама, я никому ничего не должна». И все, попой крутанула и полетела в выходные. А, дорогой, у нас авария. На весь день отключили свет. Любые фразы с готовкой, уборкой, ну, просто невозможно слушать в выходные. Ведь есть же люди, которые к тебе так прям активно пристают с этим. Они говорят: «А тебе не стыдно, что у тебя окна грязные?» «Да мне вообще пофиг. Я что, каждые 5 минут в окно смотрю? Мне не стыдно». Вот, даже, мне кажется, можно найти в этом свою прелесть, конечно, если постараться.
2: Солнце не так будет светить, не так же ультрафиолетовый, вреден для кожи.
1: Вот. А потом некоторые же тюль еще повесят, да? Так вообще, вот мне приходится окна мыть, потому что у меня окна открыты. А вот те, у кого тюль, я вообще не понимаю, зачем они так парятся, если честно. Можно, друзья, я вам сейчас просто разрешаю схалтурить в эти выходные, потому что мыть окна, когда на улице пасмурная погода, это, кстати, опасно для здоровья. Можно себя где-нибудь дозастудить. Надо мыть окна, я считаю, когда уже будет жара, когда уже будет хорошо, когда отключат горячую воду холодной водичкой. Вот так все будет круто. Вот, а, кстати, ты газеткой протираешь?
2: Обязательно.
1: Вот, газетку.
2: Бумажечку.
1: Надо подготовиться сразу. Вот так вот. Так, ну что, мы, кстати, совсем скоро новости. А, у тебя же новость какая-то была интересная.
2: А что-то у нас там было про подарки. Про подарки.
1: Да, что большинство.
2: А, вот, да, оказывается. Вот кто-то любит дарить подарки, кто-то любит получать. Но, в общем, есть такая категория специальная. Это подарки от бывших. И опрос показал, что 72% уверены, что подарки от бывших — это просто вещи, и пользоваться ими нормально как самому, так и партнеру.
1: Конечно.

0: Потому что если вдруг ты встречаешься с молодым человеком, я понимаю, что вот на тебе находится...
1: Дмитрий, подождите, ладно, хорошо, с украшениями мы поняли вашу вот, мысль. А да, вот телефон, все. Что телефоном делать?
0: Телефон...
1: Ну. Вот видите, как сразу, уже и Попов согласен, что это просто вещи, их никуда не денешь. Хотя, в принципе, конечно, и это 16-й, я бы в 17-й уже, следующий должен тогда 17-й дарить. Ну что я могу сказать?
0: В общем, все зависит от категории, от цены и от...
1: Нет всего, да. И, а если человек не хочет, знаешь, разоряться на новый телефон, поверь мне, он закроет глаза на то, что это подарил тебе бывший. Лишь бы не покупать себе самому, потому что он прекрасно понимает, что это будет следующий ответ-вопрос. Так, друзья, значит, мы продолжим обсуждать эту тему. И, кстати, в ближайшее время же поиграем.
0: Да, 8-495-956-101-2, звоните. It's showtime. Погода!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ars.dom.rf.
4: СК-10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Жми на газ до упора!
10: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
11: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов, 3.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверок.

0: Проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
1: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, мы прямо сейчас будем играть методом тыка и проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Дозвонился Кирилл из подмосковного города Долгопрудный. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: У нас сегодня просто день Долгопрудного.
1: День Кирилла при этом.
0: День Кирилла из Долгопрудного. Но это не тот Кирилл, это уже другой Кирилл. И тоже из Долгопрудного.
1: Да, ровно час назад мы уже играли с Кириллом из Долгопрудного. Так и получилось.
2: Я использовал просто мощь сегодняшнего дня.
0: Вот так. Друзья, давайте прямо сейчас мы дадим целую минуту времени Кириллу и узнаем, какой же уровень интуиции получится, если отключить аналитические способности, разум и полагаться только на интуицию. На старт, внимание, поехали. Правда, что в хоботе слона есть кости?
2: Да.
0: Правда, что солнце не вращается вокруг... Да, я же еще не прочитала, что да, нет.
2: А это моя интуиция.
1: На опережение играем, Кирилл, да?
0: Так, это оригинально. Я даже, знаете, хорошо, окей, играем в эту игру. Правда, что солнце не вращается вокруг... Я так не могу. Ну, Кирилл, давайте все-таки дослушаем. Правда, что солнце не вращается вокруг своей оси?
2: Нет.
0: Правда, что каватапи – это вид макарон?
2: Да.
0: Правда, что самая громкая птица в мире – это одноусый звонарь?
2: Да.
0: Правда, что степень жирности масла определяется по шкале Маслоу?
2: Нет.
0: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, как у нас с интуицией в Долгопрудном обстоят дела.
2: Ну, когда как? Беспременными успехами.
1: Сейчас проверим.
0: Сейчас проверим. Секундочку, поехали.
3: Ваш уровень интуиции равен 4.
0: Вот так. 4. Это без одного 5.
1: Почти
0: без одного вышка. Аплодисмент.
1: Вау, Кирилл, ну правда. Поразили нас своей интуицией сегодня. Вручаем вам наш фирменный плед. И, конечно же, правильный ответ озвучен.
0: Правда, что в хоботе слона есть кости? Нет. Правда, что солнце не вращается вокруг своей оси? Нет. Правда, что каватапи – это вид макарон? Да. Правда, что самая громкая птица в мире – это одноусый звонарь? Да. Правда, что степень жирности масла определяется по шкале Маслоу? Нет. Конечно. И аплодисменты еще раз.
1: Кирилл, молодец.
0: Кирилл, вы мало того, что получаете подарок.
1: Наш фирменный плед.
0: Еще и 10 секунд на приветы.
2: Хочу передать вам огромный привет. Спасибо, что всегда создаете такое прекрасное настроение. Хочу передать семье огромный привет. Жене, Кать, привет. Вот Матвейке, сыну и всем радиослушателям. Всем хорошего настроения.
0: Ура!

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM.
13: Потому что Радио ДФМ.
14: DFM.

0: друзья, мы уже будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас забирает наши прекрасные пледики. Точнее, я так говорю, как будто их много. А нет, друзья, мы достаточно жадные, у нас плед будет только один. Так, а вот Владимир Глухов очень щедрый на интересные факты, поэтому сейчас мы их зачитаем. Зеленый чай имеет омолаживающие свойства, поэтому если вы хотите помолодеть, обязательно пейте зеленый чай перед сном. Музыка стимулирует участки мозга, отвечающие за разговор и движение. Настоящий цвет солнца белый, желтый мы видим его из-за атмосферы. Идеальная чистота повышает вероятность развития аллергии. Чем чище, тем хуже, друзья. Поэтому, когда вы приходите к подростку в комнату и говорите: «Боже мой, что у тебя здесь происходит?», имейте в виду, он убегает от аллергии, убегает от нее. Значит, дальше у нас: у бобров никогда не перестают расти зубы. Дальше. Коврами в Великобритании застилают 98% домов, в Италии только 2%. Правильно, потому что в Великобритании холодно, а в Италии жара. Все вполне себе логично. Курсивный шрифт придуман в 1501 году. Старинный.
1: Это вот под уклоном который.
0: Ну, вот именно он. Угу. Значит, в бананах содержится гормон счастья, поэтому если вы чувствуете какое-то депрессивное состояние, настроение поганое все время, чувствуете апатию какую-то, не надо пытаться вот кофе глотать постоянно, ну, там, какие-то еще стимулирующие истории употреблять, я имею в виду, там, витамины в огромных количествах и так далее. Попробуйте просто каждое утро съедать банан, потому что действительно это очень легкий способ получения дофамина, серотонина. Если вы каждое утро бананчик будете съедать, будете чувствовать себя счастливее на физиологическом уровне. Запах корицы повышает память. Японцы считают, что от группы крови зависит характер человека. Жалко, что мы не знаем, какой характер первый, второй, третий, ну там же резус и факторы, остальное. Но где-нибудь найдем, обязательно вам сообщим, только не сейчас. Уже время подводить итоги, и совсем скоро бомбим финалочку.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему.
2: Какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
1: Ну, вообще некоторые люди совсем не хотят никого слышать в выходные. Они хотят просто лежать, смотреть в потолок и, наконец, поспать. Вставай, чего лежишь, проспишь все. Ой, вот я не люблю тех людей, которые попрекают любовью ко сну.
2: Ты как-то выходной.
1: Да, еще виноватят. То есть, если ты спишь, то ты как будто бы плохой человек. То есть, ты как будто лентяй, ничего не хочешь делать. Ну, иногда и поспать надо, и выспаться. Вот еще, например, здравствуйте, ты еще спишь, мечтаешь поваляться подольше в кровати, а тебе в два голоса: а что на завтрак? Бесит. Это Елена, ну, мать двух ангелочков, сразу понятно. Так, на одной работе моей, когда надо было в субботу выйти, главный всю пятницу говорил: кстати, завтра на работу. Ну, ведь совсем не кстати. Правда же? Так, что еще?
2: Так, дорогой, я записала нас на марафон.
1: Нас! Нас! Понимаете, да, ключевое слово. Нас!
2: Еще одна ненавистная фраза, услышанная в выходные: завтра понедельник. Вот это, конечно, ужасно. Так не хочется знать, что когда-то вообще наступает понедельник, и в вашем доме отключили горячую воду.
1: Ой, да! Вот начнется. Это, конечно, ужасно. Мама, у меня зуб болит. Вставай, чего лежишь? Это муж. Читали, значит, надо в субботу приехать в деревню к 8 утра, привезут навоз. Ой, это поповская жизнь.
2: Да.
1: Прямо это он у нас навоз собирает там. Кстати, друзья, кому нужен навоз? У Попова есть, можно набирать.
2: Да почти что не осталось. Уже
1: раскидал. Все уже,
2: конечно,
1: да, раскидали.
2: Почти на те же клетки.
1: Так, еще у нас есть. После прививки веселиться нельзя 3 дня, если вы понимаете, о чем мы и что мы вкладываем в слово «веселиться». Так, дорогой, у нас авария, на весь день отключили свет. Ну, в общем, все на эту секунду. Я думаю, что мы уже определились, кто у нас будет звездой дня.
2: Да, это Елис, который много сообщений писал в наш мессенджер Макс. Кстати, до сих пор от него еще приходят сообщения, но вот одни из них — это: дорогой, сваргань нам каких-нибудь жареных котлеток, голос участкового опять шумите, ваше транспортное средство опять перекрыло въезд, и еще много-много всяких версий. Вот фраз мне не хотелось бы, которые слышать в выходные.
1: Мне вот это понравилось. Дорогой, сегодня лотки за котами ты контролируешь, а то у меня настроения нет. Оказывается, я, во-первых, благодаря этому сообщению узнала, что есть контролер лотков котов.
2: Да, есть настроение для этого.
1: И для этого еще должно быть настроение, чтобы контролировать этот лоток. Как все запущено. Ну что, давайте поаплодируем Елису.
2: Вручаем наш фирменный плед для пикника летнего.
1: И, конечно, друзья, желаем вам самых легких выходных, хороших, приятных. Даже если на улице будет весь день дождь, поспите просто. Ну а чего? А поспать — это прекрасно, это бесплатно. Вообще сидите дома. Знаете, вот как удобно. Посидел дома, как будто бы и сэкономил. А сэкономил — это как заработал, да? А так вот на улицу выйдешь — минус 5 тысяч. Еще куда-то зайдешь — уже минус 5 тысяч. А дома посидел — плюс десяточка. 2 дня, да? Вот
2: сэкономил, так все. Сэкономил, считай, заработал.
1: Абсолютно. Всем пока.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрада» ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Как же скучно.
7: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
8: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
9: А я получу профориентацию в сфере IT.
10: Приходи в Академию ТОП.
11: Звоните 310-0405.
12: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игру.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
15: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
16: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
1: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kungs City of Lost London.
0: Второе место.
2: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach. Miles Away.
0: Первое место.
2: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Эбон.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
0: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: Right now.
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленную колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
8: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ТФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на tfm.ru.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
15: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
16: Right now.
15: А теперь тусовка
16: on DFM.
15: DFM. Потому что Радио DFM.
16: DFM.

0: Реклама. Новый кроссовер J-Cool J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым J-Cool J6 в дилерских центрах Триамоторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. J-Cool J6. Ваше новое путешествие начинается в Триамоторс.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: просто автомобиль, а мода. Это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода. Мечта. Амода в Триа.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: satisfaction.
1: Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.